В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Yeah.

0: Record. Реклама.
1: Диджей из Испании в Гран-де-Мари. 29 августа. Sample King, выпустивший множество ремиксов для лейблов. Playgroove Recordings, Hot Fingers, 300 Free Lovers и многих других. Вас ждут атмосферные хаос-мелодии. 29 августа. В Гран-де-Мари. Бронь столов по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
2: Категория 18+.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много, такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
9: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
0: Record Dance Radio.
10: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: канал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 25 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.

0: Бог-то творится?
1: Чего?
0: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
2: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемое. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки.РФ.
3: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретения автомобилей, бывших в употреблении.
4: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
5: Ну, наконец-то! Едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
4: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория, и никто не мешает.
5: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
4: И цены супер, они их для нас уже год держат.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

радио. Главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Турбо Утро. Твоё максимальное ускорение.

0: Одевайся правильно.
1: 8.14 на часах, и тем временем 3 балла в Красноярске на дорогах. Давайте посмотрим чуть детальнее. 4 балла сейчас на Высотной в обе стороны и 4 балла на Карла Маркса в сторону Большого концертного зала. Кстати, 3 балла на Коммунальном мосту в сторону центра, и на этом из пробок в Красноярске пока что все.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Большой теннис – это спорт будущих чемпионов. Академия тенниса «Сокол» – место, где начинала свою карьеру Мира Андреева. Только в сентябре мы открываем набор детских групп от 6 до 13 лет. Первое занятие с тренером бесплатно. Но, внимание, места строго ограничены. Звоните прямо сейчас. 216-72-62. Академия тенниса «Сокол» на Пограничников 105. Место, где рождаются чемпионы. Подробности по телефону 216-72-62.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: 8.24, трэш-пати на рекорде, похулиганим немножечко. Ребята, предлагаю всем вот взять резко и представить ситуацию. Да, вот лето, какой-то знойный, теплый, жаркий день. Гуляя по продуктовым магазинам, ты вдруг решил купить себе арбузика. И вот вечером, да, когда ты вот уже спать собираешься, думаешь, а не навернуть ли мне арбузика? И вот садишься, объедаешься его, и естественно, ребята... А ночка обещает быть бессонной.
2: На ночь бахнули арбуза, и теперь всю ночь. Всю ночь. И всю ночь.

0: утро на рекорде.
1: 8 утра и 32 минуты. Предлагаю раскрасить серые будни чем-нибудь экстремальным, классным, таким, знаешь, чтобы кровь в жилах стыла. А конкретно предлагаю полет, конкретно полет в аэротрубе, который готов подарить тебе прямо сейчас. 205-100, ровно 3, номер рекорда. Звони на первую танцевальную.
2: Рекорд.

0: Так, ребята, давайте со Львом познакомимся. У нас Лев на линии. Лев, здорово, доброе утро.
1: Всем привет, доброе утро.
0: Как ты, родной, рассказывай, как у тебя дела, как настроение?
1: Все отлично, все хорошо, вот на работу приехал.
0: Приехал, ты, главное, не торопись на работу, а что, работать, что ли? Нет. Правильно? Надо на рекорд позвонить сначала, вот и все. Так, Лев, слушай, ну, по правилам игры «Бобер-топер», кто не в курсе, ребята, объясняю, я загадал какого-то персонажа, да, что-то с ним происходит, какие-то действия, всего три слова. Каждое из них, Лев, я тебе объясняю по смыслу, а ты мне уж собираешь воедино все, что получилось. Готов ли ты?
1: Да, поехали.
0: Ну, поехали. Слушай, у меня сегодня, честно, разболелась моя фантазия больная. Короче, ты попал. Начнем с главного нашего персонажа, кто в центре картины, кто же этот человек? Это человек, который, знаешь, ну, он немножечко с отклонением, чуть-чуть, он любит где-то, как правило, где-то в парках оголяться перед людьми.
1: Ну, иллюзионист.
0: Красавчик! Ай, молодец! Да. Что же сделал наш эксгибиционист? Он, знаешь, вот, ну, не самую жаркую погоду вышел, подзамерз немножечко, и, ну, и вот, кое-что конкретно сделал с конкретной конечностью. Вот холодно, и он ее взял, и получается, что можно сделать с какой-то конечностью в холод?
1: Ну, застудил, отморозил.
0: Отморозил, да. Эксгибиционист. А как ты думаешь, что же отморозил наш эксгибиционист, Лев? Ну, давай так, слова приличные, да? Как бы, ну вот.
1: Я понял.
0: Мы все-таки в эфире. Как можно назвать? Давай.
1: В тематику нынешних урожая, я так скажу, давайте назовем это кабачок.
0: Кабачок. Хорошая версия. Ну, неправильно, извини, пожалуйста. Вот, называя так простонароднее. Вот в простонародье так называют. Это, ну, типа, не овощ. Ну, не... Давай от овощей, от травы, зелени.
1: Отойдем, да?
0: Отойдем, да. Вот с грядок мы ушли.
1: Прибор.
0: О, погоди, вот первые три буквы были правильные. При, да? А вот дальше по-другому.
1: Отморозил при?
0: Да. Вот первые три буквы были правильные. Там дальше по-другому. Ты сказал прибор, там не прибор. Там при... Да, подсказка у тебя на букву «Л» заканчивается. На «при» начинается, на «Л» заканчивается. Давай, Лев.
1: При... Что это такое-то,
0: а? Ну, что ты? Вот, у каждого мужчины он есть. Вот этот вот тот самый предмет.
1: Да. Прибуда.
0: При... Нет, да, на «Л» заканчивается. При... На «Ал». Вот так, что-то там, вот такое вот. А, ладно, давай я еще одну подсказку дам. После «при» буква «Ч» идет. «Прич» и на «Л». Да, эксгибиционист отморозил причиндал. Поэтому, ребята, если вот эту тему тянет, поздно уже, все, холодно на улице, не стоит. Лев, я тебя поздравляю с победой и классного тебе полета желаю в аэротрубу. Welcome и классного тебе дня. Мы погнали вместе дальше, ребята. All Thing Breaks, Gravity. Послушаем сейчас на рекорде.

космическую. Без 11 минут 9 утра. Посмотрим, что там с погодой за окном. Тем временем плюс 11 в Красноярске и на улице пасмурно. Дождь небольшой пойдет, как сообщает нам Яндекс.Погода. Ожидаем, потеплеет максимум до 18 сегодня. Ветер дует северо-восточного направления, слабый 3,5 метра в секунду. Dance

0: Dance Radio. Главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Турбоутро на рекорде. 9 утра, 1 минута, утро вторника продолжается. Ребят, напомню, если вы забыли, 25 августа уже, мы вот-вот в преддверии осени находимся. Но ладно, лето все-таки лето, поэтому продолжаем потреблять вот эти вот летние остаточки вайба. А что ж сегодня по праздникам имеется, ребята? А имеется много чего. Во-первых, девочки, для вас, но хотя, может быть, и для мальчиков, всемирный, вот настолько глобально, день ухода за кожей. Пожалуйста. Welcome, занимайтесь. День лазания по деревьям. Вот, пожалуйста, тоже как бы почему бы и нет, действительно, да? День рождения операционной системы Linux. Ой, вот сейчас тут old school аж свело. У тех, кто в теме. День любви к себе. Вот тут вообще важная штука. Поэтому, ребята, себя любить надо. Но тут тоже важно не перестараться. День поцелуемся и помиримся. Тоже сегодня. Поэтому, если вдруг с кем-то вы где-то что-то не поделили, то, пожалуйста, идите с распростертыми объятиями и языком наружу. Ну и день рождения консервной банки. Как вот факт, пожалуйста, сегодня Happy Birthday to you, консервная банка. Ладно, погнали, ребята. Я подобрал нам классный плейлист. Впереди Милки, Клан Карлсон, Боб Синклер, Келвин Харрис, Оффенбах, Джоэл Кори, Алок. Ну и начинаем. Альф Арбен и Рене Миллер, Бадди Толк, первый в этом часе. Ловите на рекорде.
0: Турбо утро.

0: Азии. Полегче. 8 часов 18 минут утра в Красноярске. Давайте посмотрим на дорожную обстановку в нашем городе. 4 балла, как сообщает нам Яндекс.Карты, есть местами затруднения. 8 баллов сейчас на Мичурино в сторону Октябрьского моста. К поселку Суворовский там же 6 баллов. 5 баллов на 9 мая в направлении Солнечного. Высотная в центр 5 баллов, из центра 4. Матросово в центр 4 балла. И 5 баллов сейчас на мосту 3 семерки в сторону КРАЗа.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
3: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
4: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много. Такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
5: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
6: Ты в своем уме?
7: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
8: «Илан Авто». Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. «Илан Авто». Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
9: ООО «Илан Авто». Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

9:31 на часах, ребята. Предлагаю немножечко развлечься, сходить в нашу воображаемую кухню, чего-нибудь приготовить. Сделаем это вместе. А угадаю, что приготовим, то, пожалуйста, на ужин в баварский ресторан «Максимилианс» мы тебя с огромным удовольствием отправим. 205-100-3 номер телефона рекорда. Хватайте свои мобильные устройства и звоните прямо сейчас.

0: 9:35. Давайте скорее знакомиться с Димой. Дим, доброе утро, всем привет.
1: Всем доброго утра.
0: Здравствуй, здравствуй. Что-то голосочек такой серьезный. Что, стоит с той ноги стал сегодня?
1: Да почему? Я за рулем, все нормально.
0: За рулем? Ну все, все нормально, это уже хорошо. Дим, скажи, пожалуйста, а ты вот приготовить что-нибудь вкусненького умеешь, могешь?
1: С детства.
0: С детства? Ну-ка, погоди, раз с детства, я понимаю, человек опытный, давай. Самое любимое твое фирменное блюдо, что ты готовишь лучше всего?
1: Шашлыки.
0: А, это сильно, с козырей пошел. Эх, Дим, смотри, у нас, честно, не шашлыки сегодня, у нас кое-какое другое блюдо. Мы сейчас с тобой отправимся в нашу воображаемую кухню, возьмем с тобой какие-то продукты, я тебе расскажу, что будем делать. Твоя задача сказать, что у нас в итоге получится. Ну как, истинный профессионал, с детства занимающийся. Итак, смотри, возьмем, ну понятно, мука, яйца, соль, вода, говяжью грудинку можно взять, например, лук, соль, перец, черный молот. Что мы с этим всем делаем? Ну, для начала замешали тесто, не будем уж в подробности вдаваться. Тесто замешали, положили, чтобы оно минут 15-20 лежало в прикомнатной температуре. В это время, что мы делаем? Возьмем для начинки как раз таки вот, ну, говяжью грудинку. Можно, кстати, баранину брать, можно свинину, можно вообще просто фарш, но, как говорят там мастера высокой кухни, фарш не то. Надо, чтобы мясо было рублено, чтобы прям, ну, вкуснятинка была. Итак, порубили.
1: Пельмени, чебуреки.
0: Погоди, не спеши, Дим. Понял, не спеши. Вообще не спеши, подожди. Мы там до самого интересного-то еще не дошли. Короче, мясо нарубили, туда же добавили по вкусу лука, перчика, значит, поперчили, посолили, все окей, вот наша начинка готова, да? Дальше тесто достаем, разрезаем, раскатываем такие маленькие кружочки, туда кладем начинку, это все дело аккуратненько заворачиваем. Казалось бы, наше блюдо почти готово. Вот дальше нужна термообработка, нужно приготовить. А вот готовим мы это блюдо в специальном устройстве. Ну да, как бы, но прям это специальное устройство. Названо прям в честь блюда. Ну-ка, давай.
1: Позы, манты.
0: Манты, конечно, это мантоварка и манты. Я тебя поздравляю, дело сделано. А осталось тебе пожелать приятного аппетита, что делаю прямо сейчас. И в баварский ресторан Максимилианс отправляйся. Welcome. Дима уже пошел куда-то в сторону Максимилианса. Дим, классного дня тебе.
1: Да, уже досмотр просто проходит.
0: Все, я понял. Ты там уже в меню полез посмотреть, что будешь кушать. Ладно, классного тебе дня, Дим. Мы погнали вместе дальше. София Дзау и Мэдизм. Прямо сейчас на рекорде.
2: Рекорд угощай.

0: космическую.
1: О погоде за окном давайте поговорим. Прямо сейчас на термометре Красноярска плюс 13. Дальше потеплеет, потеплеет до плюс 17 максимум по сообщениям Яндекс.Погоды. Небольшой дождь мы сегодня тоже ожидаем. Ветер дует северо-восточного направления, слабый 3 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
3: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
2: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория и никто не мешает.
3: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
2: И цены супер, они их для нас уже год держат.
4: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
5: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом-посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
6: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Dance Radio. Главное танцевальное. Утро на рекорде.
1: 10:01 на часах, мы продолжаем просыпаться, это Турбо на рекорде. Третий час мы с вами вместе заряжаемся, ребятушки, на день начавшийся, получается, позитивными эмоциями и высокими вибрациями. Дальше же в этом часе обсудим, что же там в мире происходит, а происходит там много чего интересного, актуального, адекватного, естественно, не очень. Это все в рубрике Тру Новости, обязательно дождись. Прежде ждать не нужно, ловить прямо сейчас нескончаемый поток классных танцевальных треков. Lost Frequencies, Shows, Firebeats, Дебаг, Калвин Харрис, Глобал Диджей, Джемпер Дадони. Начинаем с Баузы. Магнетик. Первое в этом часе.
0: Турбо утро на рекорде.

0: Двигайся правильно.
1: 10:16 на часах. Посмотрим на ситуацию дорожную, как она поменялась за час. Там 5 баллов в Красноярске на дорогах. Движение плотное. 10 баллов. Мы сейчас наблюдаем на Мичурино к Октябрьскому мосту. Имеется в виду, там, по слухам, ремонтик идет. Поэтому если с правого берега налево едете, объезжайте как-нибудь это место. В обратную сторону, в сторону поселка Суворовский попроще. 6 баллов. 8 баллов на Высотной в центр. Мира к БКЗ 5 баллов. Параллельно на Маркса к БКЗ тоже 5 баллов. Свободный в центр 4 балла. 8 баллов на Коммунальном мосту в центр, и на мосту 3 семерки в сторону Краза сейчас 7 баллов.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд-Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
8: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
9: Каждый ребенок мечтает стать героем, летать быстрее ветра, быть сильным и смелым. Но суперсила не приходит сама. В Академии тенниса «Сокол» дети от 6 до 13 лет находят свою силу на тренировках по бадминтону. Они учатся скорости, ловкости и уверенности и становятся героями своей истории. Первая тренировка – первый шаг к суперспособностям. Запишите своего ребенка прямо сейчас. Телефон 216-72-62. Пограничников 105.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: новости на рекорде.
1: Так, ребят, ну давайте вернемся к Канье Весту. Там вообще какая-то чертовщина с ним творится, правда. Ну, не с самим рэпером, конечно, с питерским концертом. Наверняка все уже слышали. В общем, давайте по порядочку пойдем. Сначала «Газпром-арена», где, собственно, должно было все происходить, внезапно заявила, что вообще не подписывал договор на проведение концерта, поэтому шоу на площадке состояться никак не может. Дальше организаторы мероприятия ответили удивленным «Чего?» и уверили, что все обязательно состоится, но пока они сами не понимают, что происходит. По их словам, договор с «Газпром-ареной» уже был на руках, а подписать его должны были до 27 августа. При этом билеты на концерт продаются, вернуть уже купленные на данный момент невозможно. Ну и как вишенка на торте, еще недавно сама «Газпром-арена» публиковала анонс концерта и даже разыгрывала на него билеты. Вот такая вот история. Не доедет, есть ощущение, что Канье до нас. Ладно, едем дальше. Слышали наверняка про историю из Булахова, где 14-летняя девочка нарисовала смешариков на покрытии. В общем, там взъелись власть и чуть ли не уголовкой грозили ей и родителям. Так вот, собственно, ну, как бы вроде бы общественность вступилась, но девочка, тем не менее, пошла отмывать своих смешариков. Да, местные чиновники ранее привели в полицию, предупредив семью возможной ответственности. Теперь художница отвечает за преступление, уничтожает собственное творчество. Ну, как бы... Что добились, непонятно. Ладно, едем дальше. Мудрость от Тима Кука, главы Apple. Диплом и умение кодить больше не главное, даже для Apple. Да, Тим Кук рассказал, что при найме компанию в первую очередь смотрит на три качества. Запоминайте, ребята, любопытство, креативность и умение работать в команде. Сам Кук называет программирование единственным глобальным языком, но считает, что быть программистом не обязательно. Гораздо важнее понимать, как все устроено, и уметь предугадывать потребности клиента. Вот такая вот... такая мысль от главы Apple. Ладно, вернемся в реальность, ребята. Вот утренний ритуал, попить кофе. Очень полезно, оказывается. Опять ученые снова нашли связь. Кофе убивает стресс и депрессию. Исследователи выяснили, что кофеин влияет на процессы в мозге, связанные со стрессом и негативными эмоциями, а также может воздействовать на воспалительные процессы и системы, связанные с дофамином и серотонином. По данным исследования, даже одна чашка кофе может заметно улучшить ваше настроение. Пожалуйста, пользуйтесь. Едем дальше. И едем мы куда-куда? Едем мы с вами в Молдавию. Экономим электричество, чтобы было электричество на билборд, на котором мы сообщим о необходимости экономить электричество. Короче, это какая? Жители Молдавии призвали поменьше тратить электричество, включив для этого огромный светодиодный экран, который потребляет бешеное количество. Ну, пожалуйста, вот такая логика. Ладно. Еще одна новость. Попутешествую немножечко во французские Альпы. Там, собственно, альпинист оказался в центре камнепада на Монблане. Но продолжу самое происходящее. Лорис Бьянко вместе с напарником проходил участок, который называют перевалом смерти, когда сверху внезапно посыпались тонны камней. Глыбы рушились прямо на маршрут альпинистов, но им и другим халатам удалось вовремя укрыться и переждать камнепад без травм. Но есть видос, кстати, в телеге рекорды, посмотрите, штука страшная. Едем дальше. Футболисты, кто увлекается тематикой, будут сейчас в курсе. В общем, заблокируй меня и удали мой номер. Так, Ибрагимович ответил Холланду, когда тот позвонил ему по фейстайму. Если не в курсе, Холланд решил состричь свои легендарные белые локоны и превратился в лысого викинга. Златан, увидев такое преображение норвежской суперзвезды, явно не смог сдержать эмоции. Ну вот, пожалуйста, смена имиджа. Ладно, продолжаем дальше. Про искусство, ну, если так можно сказать. Украшения в виде ваших сосков начали делать в России. Ювелиры предлагают точно скопировать сосковый отпечаток с груди клиента и получить оригинальное персонализированное украшение. Ну, кулончик, например. Или сережки. Ладно, продолжаем. В Челябинской области кофейня под названием «Лав» превратилась в «Олег» из-за закона на русском языке. Девушки открыли заведение год назад. С 1 марта 2026 года вступил в силу закон, запрещающий иностранные слова на вывесках. Денег на новую вывеску не было, поэтому они просто переставили и перевернули буквы. «Лав» превратился в «Олег». Девчонки, молодцы. Лайк за креатив. Ладно, едем дальше. Еще одна новость.

0: Ускоряйся правильно.
1: О погоде за окном давайте поговорим. Прямо сейчас на термометре плюс 14 и на улице пасмурно. Дальше пойдет дождь, даже ливень, угрожает нам Яндекс.Погода. И плюс 17 максимум, который мы видим сегодня на градуснике. Ветер дует этим днем северо-восточного направления, слабый 3 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
3: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
4: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
3: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
5: Мой сын никуда не поедет от меня.
3: На телеканале «Ю».
6: Для зрителей старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: утро на рекорде.
1: 10 утра и 57 минут, ребята, ну что, утро потихонечку заканчивается. Через час полдень, значит, и турбот на рекорде, пора уже приводить к своему логическому завершению. Но если у нас утро заканчивается, то утро в Питере только-только начинается. Кидаем эстафетную палочку вейкаперам. Ловите, Никит, Стас и Рыжий. С вами был Дима Маланин. Всем отличного дня. Остаемся с рекордом. На связи.

0: Рекарди. Никита, Стас, Рыжий.
1: Доброе утро и всем привет! У нас 7:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкапер на рекорде, и мы начинаем.
2: Всем прекрасного начала дня и продолжения рабочей недели.
1: Мы с вами 4 часа будем, 2 гороскопа у нас впереди. Также рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Сыграем за приз вейкаперов, конечно же. Водофакт расскажем в двойном размере. Автоэксперт ответит на ваши вопросы про автомобили, поэтому можно их уже в голове у себя фиксировать. Там в заметках где-то на листочке скажем, когда их писать. В третьем части нашего шоу это произойдет, если что. Горячие новости тоже у нас будут. А начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 25 августа 2026 года. День любви к себе. Полюбите себя, если не любили до сегодняшнего дня, до 25 августа.
2: Слушайте, для начала познакомьтесь с собой, привлеките себя.
1: Погладьте себя.
2: Сводите себя на свидание, влюбитесь в себя и уже будете любить.
1: Поцелуйте себя.
2: Да, господи, выйди, да, я уединюсь.
1: День рождения консервной банки, 216 лет ей, как? Консервная баночка. Я предлагаю вообще особо-то и не думать больше, какая вы консерва сегодня.
2: Какая вы консерва?
1: Конечно, я оленина.
2: Оленина?
1: Оленина консервированная.
2: Слушай, ну я, наверное, горошек зеленый.
1: Горошек. К Новому году мы как тебя починим, и все, и полетели.
2: Я вообще желанный экспонатик.
1: Голосовыми запишите нам, какая вы консерва сегодня, какой вы себя ощущаете этим утром. День поцелуемся, помиримся у нас. Kiss and make up day, его так называется.
2: Слушайте, ну если вы помните, да, что вы любите себя, помиритесь с собой.
1: День лазания по деревьям. Вот, хороший тоже праздник.
2: Все, я полез.
1: День рождения операционной системы Linux сегодня, 35 лет как празднуется. Кстати, классная она. Перейдем скоро на нее, видимо. Классная настолько. День оперативно-поисковых подразделений МВД РФ. А Всемирный день ухода за кожей.
2: Вот. Помойте. Да, что мы все время на себя?
1: Мойте себя сегодня, целуйте, да. Ешьте консервы.
2: Купите себе кремушек.
1: Вейкаперы на рекорде, погнали.
0: На рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 25 августа прямо сейчас.
2: Овны, сегодняшний день будет преисполнен драматизма, сильных чувств и прочих элементов.
3: Тельцы, отдайте себя сегодня на волю чувствам.
1: А близнецы, сегодня вам обязательно должно повезти.
2: Рак, сегодня балом будет править оптимизм.
3: Львы, проявите терпимость и постарайтесь тщательно скрывать свои эмоции по отношению к человеку, с которым собираетесь общаться.
1: Девы, сегодня вам лучше не начинать новых дел.
2: Весы, сегодня стоит начать что-то глобальное.
3: Скорпионы, сегодня вас будет неудержимо привлекать водная стихия.
1: Стрельцы, если сегодня вам придется что-то выбирать, не останавливайтесь, пока не пересмотрите все, что имеется в наличии.
2: Козероги, сегодня вам очень пригодится ваша интуиция.
3: Водолеи, сегодня вас будет удивлять практически все, не упустите возможность узнать что-то новое.
1: Рыбы, сегодня вам удастся найти баланс между спокойствием и высокой степенью энергичности. Всем хорошего дня, друзья.
4: Рекорд. Реклама.
5: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
6: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
7: Ты в своем уме?
8: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
9: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1822.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Сегодня тема у нас на рубрику «Я в эфире» с вашими голосовыми. Какая вы консерва? Поэтому записывайте в чат мобильного приложения «Рекорда». Через 10 минут мы будем слушать, наконец.
1: Я ж Протина.
0: Отлично.
2: А консерва-то какие? Какая?
1: Ну, спасибо, я знала, что ты меня очень любишь, конечно. Но Шпротин — это и консерва, и я.
0: Тебя к Новому году откупорят.
1: Только?
2: Ну, подожди, стой.
0: Постоять, конечно.
2: На день рождения.
1: Мне недавно так захотелось шпрот вообще.
0: Ну, так, где-то что ты
1: две... Я пошла и купила их недели две назад.
2: В соусе?
1: Причем я была в ресторане. Так. Мне захотелось шпрот, их там не было. Я пошла в магазин, купила шпрот и принесла их в ресторан и съела.
0: А потом... А тебя во все рестораны города пускают? У меня вот вопрос. Да? Все нормально.
2: Представляешь, пришла со шпротинами, сняла лосося с суши. Говорит, вот это суши.
0: Накинула.
1: Учитесь!
0: Потом губы блестят. Вы же знаете, что добавляют экстракт рыбы в губную помаду, чтобы она блестела, мы рассказывали.
1: Это чтобы вы наедались.
0: Вот, да.
1: Парнишки.
0: Ждем и ваши голосовые сообщения. Примерно такие же. Новость интересная. И меня удивила здесь вторая вещь скорее. В аэропорту Парижа пришлось закрыть сауну. В общем. Потому что люди занимались там саитием. Назовем это так.
1: В сауне.
0: В бизнес-зале.
1: В бизнес-зале.
0: Оборудовали приватные сауны, которые можно было забронировать под одного человека. Под одного, что важно. Или компанию, что тоже важно. Однако люди там не парились, а, естественно, занимались непристойностями вдвоем и так далее. Меня удивило не непристойности, а то, что в аэропорту Парижа есть сауны. Вас этого не смущает? Ты сидишь, ждешь рейс, значит, такой.
1: Ну да, как-то слишком расслабляюще.
0: У тебя час до вылета, а ты... Еще подлей, Михалыч.
2: Стоп, подождите.
0: Пошла.
1: Это экспресс-душ, но сауна? Или
0: сауна,
1: как?
0: Сауна.
2: В российских аэропортах тоже есть сауна.
0: Какая?
2: Но вот когда ты едешь в автобусике до самолета,
1: это вас, сауна,
2: так, вас так много, вы там жарко.
0: Когда ты стоишь еще?
2: Конечно. Да,
1: в общем, вот закрыли сауну из-за того, что кто-то нарушил правила и решил там не потеть, а потеть.
0: Неважно, не нарушил правила, а регулярно разные люди нарушали эти правила. Они думали, что сауна как
1: именно
0: раз
1: для этого?
0: Для того, чтобы они уединялись там и творили непристойность.
2: Хозяевам сауны просто стало скучно, такие, ну это мы уже видели, закрывай.
0: В общем, такая история.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин подписал указ, позволяющий временно передавать бизнес под государственное управление, если его владельцы не обеспечивают безопасность объектов критической инфраструктуры. В том числе речь идет о случаях, когда компании неэффективно защищают объекты от атак БПЛА или не своевременно восстанавливают их после повреждений. Решение о введении временного управления будет принимать правительство по поручению президента. Армения в ближайшее время начнет процесс подачи заявки на членство в Евросоюзе, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Он также сказал, что был бы доволен, если бы ОДКБ исключил Армению, поскольку Ереван не планирует возвращаться к активной работе в организации. Мать девочки, которую обвинили в вандализме из-за рисунка смешариков на детской площадке в Тульской области, заявила, что изображение уже почти не видно. По ее словам, часть рисунка стерла сама дочь после звонка из школы и реакции местных властей, а остальное удалили сотрудники администрации. Сейчас, говорит женщина, рисунок стал совсем блеклым и, вероятно, со временем полностью исчезнет. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Да что заработали?
15: Что?
14: А что?
15: Перевозки – это задача со звездочкой.
16: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
17: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
16: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
18: В ленте. Играйте в лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
19: Топ покупок месяца.
20: Амода C5. Добавить стиля.
21: Джейку J8 – подчеркнуть свой статус.
20: Амода C7 – собрать все взгляды.
21: Амода и Джейку – выбери кроссовер под свой стиль жизни.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.

0: А мы про еду с утра. Было такое уже и будет всегда, потому что еда это наше все. Сегодня консервы у нас в эфире. И Александр, какая же он консерва?
1: Доброе утро, вы каперы. Доброе утро, страна. Я сегодня мокрая, дождливая сайра. Плыву куда хочу. И хочу передать привет своей любимой малышке. Малышка, я тебя люблю. I love you. И привет всем, кто меня узнал.
0: Уже мы все любим малышку, уже все в курсе про малышку. Да. Странно, да, консерва? Я консерва, но плыву куда хочу. Если ты консерва, ты уже не плывешь,
2: мокрая,
0: Александр.
2: Мокрая сайра.
0: Да, Евгений.
3: Доброе утро, вы каперы. И сейчас сегодня, короче, не я консерва, а сейчас на работу приеду и сделаю с пару ребят консерву, а из кого-то этот сюрстрёминг. И пускай ходят потом, воняют.
0: Ну все, кто-то нарвался уже этим утром. Евгений сейчас приедет, разберется. Ленуська.
4: Доброе утро. Разрешите представиться? Я Килька в томатном соусе. Не знаю почему.
0: Вот я почему-то так и представлял, что она так и разговаривает на самом деле. Килька в томатном соусе. Да. Она вот такая, я Килька в томатном соусе.
2: А разве она не просит о пощаде?
0: Ну я... Килька. Если, Стас, ты открыл консерву, и она просит о пощаде, вряд ли это консерва.
2: Ну, когда открываешь, порой у рыбы такой вид, что она такая, выбрось меня.
0: Макс.
5: Доброе утро, братья россияне. Я с Беларуси. Постоянно вас слушаю, вы очень крутые. И я, естественно, белорусская баночка сгущенки, сладенькая, ай, вкусненькая. Муа. Вот такие дела. Всех с добрым утром.
0: Ай, какая же она у вас вкусная все-таки.
2: Вот он, козырь.
0: Да, а вареные еще у вас есть. Это мед.
6: Доброго времени, лайкаперы. Ну, консервы. Я сегодня... с собой чили-перчик маринованный, консервированный, остренький, пикантненький, но не очень жгучий. Всем лайтового дня.
0: Девчонки, как обычно, считают калории, да? Что-то такое вот. Растительный Александр.
7: Всем доброе утро, здрасте. А я баночка копченой сайры в масле. Дурманящее сознание своим ароматом, вызывающее слюну и непреодолимое желание с черным хлебушком ее так...
0: Мы не первый раз уже формируем обеденный перерыв, да, и что будет сегодня есть наши слушатели. Вот сегодня, пожалуй, по консервам пройдемся.
2: Потекло.
8: Вы каперы на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 25 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.

0: Новые каперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. В Пекине проходят всемирные игры гуманоидных роботов. И та машина по имени Тянгун Ультра, что в переводе «небесная

0: мастерство. Пробежала 100 метров за 9,39 секунды. Для сравнения, мировой рекорд Усейна Болта, установленный еще в 2009 году, 9,58 секунды. Робот оказался быстрее самого быстрого человека на планете. Правда, есть нюанс. Официальный мировой рекорд этот результат, конечно, не считается. Роботы соревнуются в отдельной категории. Да и после финиша выяснилось, что с торможением у искусственного спринтера пока не все идеально. Машины такой скорости нередко теряют равновесие и врезаются в защитные маты. Но прогресс впечатляет. Еще год назад тот же Тиангун Ультра пробежал 100-метровку за 21,5 секунды. А теперь 9,39. Компания Nike потратила 10 лет на разработку модели Mind 001. Выглядят они довольно необычно, что-то среднее между спортивной обувью и домашними тапочками. Но внутри у них есть технологии, которую компания создавала специально для восстановления после физических нагрузок. В подошве находятся 22 специальных сенсорных элемента. Они должны создавать разные ощущения при ходьбе и помогать человеку расслабиться и восстановиться после тренировок. Nike решила пойти дальше обычной амортизации. Теперь обувь должна воздействовать не только на ноги, но и на ощущения человека. Стоят эти тапочки $95. Несмотря на довольно странный внешний вид и немаленькую цену, модель пользуется спросом, и ее бывает не просто найти в продаже. Получается 10 лет разработки, десятки экспериментов, и в итоге Nike говорит нам: вот вам тапочки за $95. Во время матча WNBA между Atlanta Dream и Los Angeles Sparks кто-то из зрителей бросил на площадку довольно необычный предмет. Игру пришлось прервать, а камеры тем временем показали реакцию Энджел Рис. Баскетболистка практически сразу начала показывать пальцем на трибуны. Судя по всему, она заметила человека, который бросил предмет, и указала на него сотрудникам службы безопасности. Рис на секунду превратилась из баскетболистки в детектива. Но самое интересное, на этом ее вечер не закончился. После эпизода она вернулась к игре и провела практически идеальный матч. 20 очков, 10 подборов и 8 результативных передач. Причем Рис реализовала все 9 своих бросков с игры. Вот такой вот вечер у Энджел Рис. Она успела помочь службе безопасности найти нарушителя, а потом практически оформила трипл-дабл. Правда, до него не хватило всего 2 передач. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
1: Время рекорда. По вторникам в Вейкаперах на рекорде.

0: рокеры на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И 8 утра в Петербурге по московскому времени, и мы 3 часа еще будем с вами.
3: В этом часе, друзья, у нас ожидается игрулечка. Для этого вам понадобится мобильное приложение «Радио Рекорд».
2: В российских школах вместо звонков будут включать музыку теперь. С 1 сентября обычные школьные звонки заменят музыкой во всех регионах страны, кстати, если вы не знали. В сентябре ученики будут слышать песни о школе, учебе, дружбе, новых открытиях. В списке «Дважды 24» учат в школе.
3: Хорошие песни.
2: Песня первых, наверное, кому-то. Музыка это такое, на вкус и цвет.
4: Давно пора.
2: Да?
4: После последнего урока должно быть: если хочешь идти, иди.
3: А можно Продиджи на звонок?
4: Можно.
2: Ты его себе можешь поставить. В школах надо договариваться, я думаю.
3: Надо, да, согласовывать.
2: Я представляю, кто-то в образе Продиджи, географичка.
3: Очень классный. Да, очень классный ролик, как в образе Продиджи родители собирают на 1 сентября школьницу.
2: Пятерочку ты видела, что они творят сейчас в сети?
3: А, да.
2: Они родоначальники, по-моему, этого в РФ.
3: Поменяли СММщика.
2: Да, они молодцы. Они, конечно, хайпят очень хорошо.
3: Из Бургер Кинга, может, ушел туда.
2: Может быть, этот человек теперь и в кадре. Мы будем обсуждать песни вообще, да? Конкретно с какой песней у вас ассоциируется определенное событие из жизни. У нас в голосовалке только события из жизни. Это последние звонки, первый поцелуй, свадебный танец, ребенок, первая любовь, день рождения и так далее. И вот эти события вспоминаем, и что же за треки там были?
3: Я вспомнила! Дискотека школьная в детском пионерском летнем лагере. Первый медляк с пацаном под песню «Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз».
4: Мальчишник.
2: А потом десна, да?
3: Не скажу.
2: А потом розовые десна соединились.
3: Не скажу тебе ничего.
2: У меня как только музыка из NFS включается в автомобиле, то все, я сразу почему-то чувствую себя тем самым. В оранжевой футболке появляется девчонка, которая говорит: «О, the same guy that's selling you every day».
4: И ты едешь до точки, чтобы начать соревнование.
2: Да. У меня такая история.
3: Да без заколонки.
2: С какой песней у вас ассоциируется определенное событие из жизни? Рассказывайте нам эти композиции. Рассказывайте нам события из жизни. Мы будем обсуждать это в прямом эфире в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы.

0: Эфире.
1: Обсуждаем, с какой песней у вас ассоциируется определенное событие из жизни. Вспоминаем эти события, ностальгируем. Вот на последнем звонке выпили с подругой шампанского, рассказывает нам наша слушательница. А потом запили коньяком, упали в фонтан под песню «Школа, школа, лицей, гимназия, школа». Это жуть, сплошное безобразие. Вот такой трек есть, первый раз я слышу. Даже не знаю, кто ее спел, но запомнила надолго. Ну, мы против алкоголя, девчонки молоды были, конечно же, не знали про это.
2: А песня «World Hold On» ассоциируется с другом из университета. У него несколько лет стояла эта мелодия на звонок, а на другую памяти телефона не хватало.
1: Светлана рассказывает, отель «Калифорния». Первый медленный танец с мальчиком, который очень нравился, потом проводил до дома, целовались в подъезде, значит, стояли. В итоге я проводила в армию, дождалась, но пути разошлись. Эх, Сашка, Сашка, как это было давно, Сашка.
3: Это группа «Игл», если не ошибаюсь.
2: Песня «Многоточие» на 9 мая на дискотеке. В жизни так бывает. Первая в жизни полтораха пива и взрослая жизнь. Привет из Удмуртии от Андрея, Ульянову и Ванечки.
1: Александр, первый свадебный танец по 25-17 под «Цыганским солнцем». Запомню на всю жизнь, Саша рассказывает.
2: Это смешно, от Екатерины история. Врач во время родов моей дочки включила группу «Корни» с днем рождения Вика. Отгадайте, как мы назвали ребенка.
1: Наташа. Да. Юрий, я календарь переверну и снова 3 сентября. Так, а что за трек-то был? Под какое событие, точнее, была эта песня?
3: Я думаю, что 3 сентября.
1: Скорее всего, скоро начнется опять. Мы не будем это поддерживать.
2: Не, я от Ильи. Работаю на стройке, на технике «Бобкэт». Когда слышу любимую песню из фильма «Такси», то сразу ощущаю себя малышом Даниэлем. Такой же маленький Юрки, везде всегда всех обхожу.
1: Евгений рассказывает, песня «Сектора газа», «Скорый поезд», очевидно, с ДМБ. Такая история.
2: 2000-е, школьная дискотека, вечер. Я влюбленный в Полинку из другой школы. Диджей Пилигрим, «Ты меня забудь, ты меня прости».
1: С какой песней у вас ассоциируется определенное событие из жизни? В чат мобильного приложения «Рекорда» и наши соцсети пишите.
0: Рекорд. Реклама.
4: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на 2 экранах получите размещение на 3-м в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
0: Рекорд. Dance Radio.
6: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: на перерыв.
1: А мы готовы сыграть через минут 10 с кем-то из вас, поэтому прямо сейчас играй, пишите в чат мобильного приложения Рекорда, а мы случайным образом выберем, с кем сами свяжемся и в прямом эфире уже пообщаемся. Пока обсуждаем композиции, песни различные, и с которыми у вас ассоциируется какое-то событие из жизни.
2: Вот, ты просил, пожалуйста, 3 сентября, с днем рождения сына ассоциируется.
1: Вот, неплохо. Шуфутинский заморочился по день рождения сына. Да. Всегда, когда слышу песню из «Форсажа», то вспоминаю маму, папу, да и вообще. Вообще, семья — это главное. Анны Красон.
2: У нас на дискотеке, когда начинала играть песня «До завтра» Дмитрия Маликова, сразу было понятно, что дискотека закончилась, и все, расходимся.
1: Вот потолочника Николая вообще целый кассетник перебрасывает. Говорит, старый кассетник, я из нулевых. Он переносит меня в детство. Всем хорошего дня и продуктивного вторника.
2: А песня «Супергерл» у меня ассоциация с моими выигрышами в судебных процессах.
1: Евгений Владимир Романович, спасибо тебе за «Продиджи» на уроках. Норильск, видимо, учитель ставил «Продиджи» на уроках.
3: На уроках музыки, представляешь? То есть не учат в школе, а такой, давайте «Продиджи».
2: Да, класс. Целое направление музыки дабстеп открыли для меня вы, Радио Рекорд. С тех пор я слушаю ваше радио. А вот песни конкретно «Кредо», «Медляк» — это «Лагерь», «Дискотека». «Эвенесис» — это «Первая влюбленность», а «Баста», «Медлячок» — это «Бывший муж посвятил».
1: У Олеси мы разблокировали воспоминания. Рожала 10 лет назад первую дочь, и моего врача в родзале постоянно звонил телефон с рингтоном певицы Славы, «Каменная леди», «Ледяная сказка». Больно все равно, вот это вот. Как-то так, говорит, и родила. Прикольно, под Славу. Так,
2: а что за песня вот эту? Зачем я стал тем самым номером один?
1: Не знаю, первый раз слышу. Нужно послушать, кстати. Так, «Мистер Кредо», «Медляк», 2003 год, «Лагерь», Андрей вспоминает. Первый взрослый поцелуй под эту песню.
2: С помидором.
3: Молодцы, да, ребята? Просто залетели с одним треком, и все.
1: И подарили нам юность и детство кому-то.
3: Всю жизнь хайпуют.
1: А с какой песней у вас ассоциируется определенное событие в жизни, мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Кремль крайне негативно относится к планам Великобритании передать Украине данные для производства дальнобойных ракет «Скальп», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Лондон уже участвует в этой войне на стороне Киева. «Газпром-арена», где должны были пройти концерты Канье Уэста, заявила, что никаких договоренностей с организаторами не заключала, и выступления рэпера на стадионе не состоятся. В агентстве, которое занимается приездом Канье в Россию, это заявление стало неожиданностью. Однако директор агентства заверяет, что концерт все же состоится. Тем временем анонс концерта пропал с сайта «Газпром-арены», а вернуть билеты пока невозможно. Турцию, Египет, Вьетнам и Китай назвали самыми безопасными странами для отдыха россиян. По мнению турэксперта, в Турции туристам помогает русскоговорящий персонал и высокий уровень сервиса. В Египте – охраняемые территории и организованные экскурсии. Во Вьетнаме хорошо выстроена туристическая инфраструктура, а в Китае – один из самых низких уровней преступности. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
11: А в «Ленте» каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Экотопредмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
12: В «Ленту».
13: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
14: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
15: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
16: Подробности на accountogeta.t2.ru.
17: «Волга» — европейский дизайн. Надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
18: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
19: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
20: «Пятерочка» доставляет.
21: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.

0: секунданты.
1: И сегодня в этой игре сразится с нами Павел. Паша, привет.
2: Да, доброе утро.
3: Привет, Паша, из какого ты города?
2: Санкт-Петербург.
3: Отлично.
1: Мы здесь композиции обсуждаем. У тебя есть какая-то, которая ассоциируется с определенным событием в жизни?
2: Сложно.
1: Сложно.
2: Когда-то была с женой, но я уже забыл, какая.
1: Ничего страшного. Ладно.
3: Бывает.
1: У нас секунданты игра. Мы тебя сейчас погрузим в какую-то ситуацию, дадим тебе букву, и на эту букву тебе нужно будет взять с собой 5 предметов в эту ситуацию. Обязательно эти предметы должны подходить тебе. Правила понятны?
2: Да.
1: Круто. Что за ситуация у нас сегодня?
3: Ну, мне кажется, надо все-таки отправляться на школьную дискотеку.
1: Школьная дискотека.
3: Школьная дискотека.
1: А буква?
4: Буква Т.
1: Т. Тимофей, школьная дискотека. У тебя минута, Паш. Готов?
2: Да, готов.
1: Поехали.
2: Так, ну возьмем вот кого с собой. Терминатора.
3: Ага.
2: Так. Что ему дать-то? Телефон дадим.
3: Угу.
2: Возьмем еще Тетрис игрушку.
1: Нормально.
2: Тик-так для свежести.
1: Конечно.
2: Что же еще-то поесть на Т? Что у нас есть поесть? Не знаю, турбо-жвачку.
1: Турбо-жвачка. Ну, 5 предметов было. У меня вопрос только к терминатору.
3: Меня тоже. Зачем он тебе на дискотеке?
1: Что он сделал?
2: Как? Секьюрити охранять будет.
1: Хорош. Ну, выкрутился, по-моему,
3: пока ты со свежим дыханием будешь заниматься танцами.
4: Терминатор приходит. Сара Коннор. Вы нужны Павлу.
1: Паш, мы тебя поздравляем. Приз твой. Ты выигрываешь сегодня в нашей игре. Можешь привет передать кому хочешь.
2: Ой, ну передаю привет жене, дочке, рабочей.
1: Замечательно, друзья. И вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Wake Up.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 25 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
3: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Обсуждаем песни и какое событие под нее произошло у вас. Но мистер Кредо пока в топе. Медляки у всех. У Андрея тоже 2003 год. Лагерь. Первый взрослый поцелуй под эту песню. Мистер Кредо сделал наше детство.

0: Аня удивила. В славные времена трушного КВН использовала отбивки команд в качестве рингтона. Отбивка сборной физтеха Superfly Inc. Electric Avenue с 2010 года периодически стоит на звонке.
1: Кстати, много треков принес нам КВН, да? Находили тогда команды. И русилось.
0: Мне кажется, должна быть, знаешь, отдельная премия за отбивки музыкальные.
1: Да,
0: вот музыкальная премия отбивок.
1: Сейчас КВНщики все взбудоражатся. Вот это «О, бэйба, бэйба».
2: О, это классика.
1: Да-да. Андрей, «Сплин», «Выхода нет», «Моя первая любовь», «Квартира». Мы вдвоем целовались часов 5, наверное, без остановки под песню «Выхода нет» на репите. Всем хорошего дня, Андрей.
0: Губы синие, они все целуются.
1: Реально, уже потрескались они все.
2: А нет такого, что когда слышишь эту песню, тянет целоваться?
1: Я не буду ее включать.
2: Не, мне не надо.
0: Максим, мой рай, напоминает о девушке по имени Рая.
1: Тополиный пух. В исполнении определенной группы. Распевал в кабинете завуча на день учителя. Замещал математика. Тополиный пух — это моя школа, город Норильск, Евгений пишет.
0: У нас дискотека заканчивалась по трек «Видели ночь», гуляли всю ночь.
1: Свадебный танец был Scorpions, Wind of Change, Дмитрий написал.
0: Так,
1: есть группа
0: «Ковыляй потихонечку», есть такая песня. Вот ассоциируется служба в армии. Строевая
2: есть.
0: Песня была.
1: Грустная песня в середине, но веселая в конце. Басочка, ассоциация с одним неповторимым человеком. Светлана опять же вспомнила.
0: Институт, экватор, фая, скутер.
1: А потом фая, нет вай-фая, Костюшкин. Как же классно, да, он подстроился.
2: А был какой-нибудь первый танец под, не знаю, Бомфак МС? Фристайла.
1: Дома, да.
0: Была беременна, смотрела Евровидение 17-го года. Ребенок в животе активно шевелился под песню болгарина Кристиана Костова «Beautiful Mess». После он родился и засыпал под эту песню.
1: В этот момент прикольно было бы заснять. Знаете, как просвечивают же беременных девчат. Да. Что он там делал? Можно было бы видос запилить. С какой песней у вас ассоциируются определенные события из жизни, написать можно в чат мобильного приложения «Рекорда».
0: Телеграм-канал «Радио Рекорд».
2: И группа «Радио Рекорд» ВКонтакте. Вейкаперы на «Рекорде».

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Да что изобрели?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Вейкаперы
9: на рекорде.

0: вечере на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И 9 утра в Петербурге по московскому времени.
3: Друзья, в этом части у нас автоэксперт Владимир с удовольствием ответит на ваши вопросики касаемо автомобиля. У вас есть уникальная возможность ваши вопросы прислать абсолютно бесплатно в чат мобильного приложения «Радио Рекорд». Все, что хотели спросить.
2: Вчера день рождения было у самого пожилого человека планеты на Земле.
3: Сколько
2: 117 лет. Женщина родилась в 1909 аж году. И вчера вот 117 исполнилось. Ну, топ ее советов. Интересный достаточно. Она не советовала ничего вредного или чего-то там противного. Она говорит, не спорьте с людьми, говорит, это нормально, говорит, вообще пусть сами по себе там угорают. Сохранять позитивный настрой, говорит, это чисто для себя, даже ни с кем не делитесь. А оставаться активным, что важно, чтобы косточки-то двигались дальше. Сохранять самостоятельность как можно дольше, да, чтобы ни от кого не зависеть. И умеренность во всем. Она говорит, не надо куда-то вот утопать с головой, ребята, и тогда будете жить, как я. Ну, наврала, наврала.
4: И в конце почти еле слышит такая, и стволовые клетки. Я говорю, что?
2: Внука.
4: Позитив.
3: А стволовые клетки?
2: В общем, да, советы-то отличные, на самом деле. Мы такие банальные. Но она не рассказала про вредные привычки, которые переживала за свои
3: 17 лет. Она же сказала, умеренность во всем.
2: Умеренность во всем, точно. Ну и таблетки рассказала. Она могла бы стать, кстати, отличной рекламной кампанией какого-то препарата. Если бы подсуетилась.
3: Если бы она их употребляла. А она просто за умеренности как раз и не зависит ни от каких превратов.
4: Обезболивающий, например.
3: Вообще.
1: На рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Оказывается, есть запечатленный первый неприличный жест в мире вообще на фотографию. Им был бейсбольный питчер Old Hoss Redburn. Он на снимке в 1886 году показывает средний палец оператору. Это первая известная фотография неприличного жеста. Они фотографировались командой, да, перед матчем. И он такой думает, а почему бы и нет? Мне не нравится оператор. И все.
2: Может, он вообще не это имел в виду?
1: Может быть. Пальцем. Неизвестно. Но он делает это целенаправленно. Вот да? Old Hoss Redburn. Вбейте в интернете, посмотрите. Он делает это специально. По нему это видно, что ему это интересно.
3: Там просто напротив стоит. Стояла команда соперников и улыбалась.
1: Может быть. А, те самые чумные доктора, помните, они во всех играх, фильмах и так далее. В общем, клювы на масках чумных врачей были длиной около 15 сантиметров вообще. И набиты ароматическими травами. Вот зачем они были нужны. Считалось, что такие клювы предотвращают вдыхание врачом зараженного чумными этими миазмами. И воздух, исходящего от больного, тот самый. То есть они просто так защищали себя и свои дыхательные пути. А мы думаем, вау, это классно придумали, да, такие чумные.
3: Мы думали, как коршуны слетелись на человека.
1: Да-да, оказывается, эта маска была еще и полезной и защищала их действительно.
2: Я думал, там вообще косплееры придумали.
1: Но вот, оказывается, что нет. Кошки со сложной окраской шерсти, пестрые, мраморные, черепаховые и тому подобное, обладают более сложной личностью, что часто выражается в повышенном уровне агрессии по отношению к людям. Вот, если котейка у вас разных цветов, то, знаете, она может быть агрессивна.
3: Отличаются, то есть они писают в тапки стоя.
1: И могут сделать в тапке все, что захотят. Рекорд.
4: Реклама. Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
5: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
4: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория и никто не мешает.
5: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
4: И цены супер, они их для нас уже год держат.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала с понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Продолжаем обсуждать, с какой песней у вас ассоциируются определенные события из жизни. Читаем ваш комментарий.
1: Так, значит, Инна, Hot, 2009 год, лето, дискотека, Зарница.
0: Fly like you doing, like you ha, like you doing, like you like ha. Так, прощение славянки у Александра. Вчали перед отправкой поезда, поезд увозил нас в армию. Вот у него ассоциируется вот с этим, например.
1: У меня композиция «Две свечи» группы «Парк Горького» вызывает приятные воспоминания про летний вечер в клубе оздоровительном лагере «Колосок», 97 год.
0: Mm-hmm. Так, Евгений пишет «What if done?» 26 июля 2009 года, стадион «Телебашня», Санкт-Петербург, концерт «Линкин Парк». Ради этого концерта я уволилась с работы и летела через всю страну из Южного Сахалинска. Ни о чем не жалею. Если нужно было бы еще раз повторить, я бы сделала то же самое вообще без проблем.
2: Ну, «Линкин Парк» того стоит.
0: Наверное.
1: У меня ассоциация рождения моей доченьки Маруси с песней «Любови Успенской «Карусель», а именно слова «Это был увлекательный аттракцион».
0: А, классный трек, мем с него крутой тоже. Анька пишет трек «Moving to the Sun» с сумасшедшей активностью моего кота, который всегда в ритме дрыгает задними лапами во время его бешеных игр.
1: Классный трек. У меня был сумасшедший вообще секс с девушкой. Мне 25 лет, ей 29. Bob Sinclair World «Hold On» песня длинная. 6:36 секунд. До сих пор, как слышу мурашки.
0: Мы надеемся, она была на повторе. Белка в отпуске, Жанна Фриски, «А на море белый песок». Да, кстати, ассоциация прямая с этой композицией. Хоть раз ее услышишь, и все. Вспоминаю бывшего мужа, Ирина пишет. «Останусь, город 312». Дискотека «Авария» новогодняя, приближение Нового года. Анька опять же вспомнила. Есть же новогодние вот эти хиты топовые, которые входят.
1: Песня «Светка Светофорчик». А с каким событием это ассоциируется?
0: «Светка Светофорчик» это огонек? Катя огонек?
2: Это, по-моему, погоняло «Светка Светофорчик». Она то зеленая, то желтоватая, то краснючая.
0: Первый медляк на дискотеке в лагере. Лионель Рич, «Hello». Такая песня. Друзья, с какой песней у вас ассоциируются определенные события в жизни? Написать можно в чат мобильного приложения «Рекорды» и наши соцсети.
3: Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Финляндия и Украина в ближайшее время заключат соглашение о сотрудничестве в сфере БПЛА, заявил президент Финляндии Александр Стуб. По его словам, около 90% производимых в рамках сотрудничества дронов будут поставлять Украине, а оставшиеся 10% использовать самой Финляндии. Он отметил, что военное сотрудничество двух стран также охватывает море, воздух, сушу, киберпространство и космос. Владимир Путин продлил срок полномочий Александра Бастрыкина на посту главы Следственного комитета еще на один год, до 27 августа 2027 года. К этому моменту ему исполнится 73. Бастрыкин возглавляет Следственный комитет с 2011-го. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что будет очень доволен, если ОДКБ сама исключит Армению из организации. По его словам, это избавит Ереван от дилеммы, выходить из ОДКБ или нет. Пашинян также отметил, что у Армении нет планов возвращаться к активной работе в организации в ближайшие 5 лет. В Кремле ответили, что если Ереван больше не нуждается в членстве, то может просто выйти из ОДКБ. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
5: Шоу-бубу. УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: В ленте. Играйте в «Лентоманию» с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
9: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
10: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
11: Тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
12: Да что заработали?
13: Что?
12: А что?
13: Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
17: Милый, собираем чемоданы.
18: Мы же только разобрали.
17: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
19: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
20: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: вейкаперы на рекорде.
1: Автоэксперт Владимир Подборочкин.
2: Вопросов более чем. Володя, привет.
3: Да, всем доброе утро. Здравствуйте.
2: Поехали.
4: Доброе отвечать. Утро, Владимир. Подскажи, можно заливать полный бак или до первого щелчка пистолета колонки заправки?
3: Если абсорбер в порядке, то без разницы, до какого момента вы будете заправлять его. Ну, а на самом деле достаточно до первого щелчка, более чем.
2: Ага, Володь, подскажи, какое лучше лить масло в двигатель Volkswagen Polo 6-го поколения с пробегом 21 тысяча километров? Название нужно, спасибо большое.
3: Ликвимоли можно лить, очень хорошее масло.
2: Угу. Так, доброе утро, посоветуйте, какой по названию лучше лить масло в двигателе, уже другой 6-й Polo, тоже 20 тысяч километров, ликвимоли, да, видим?
4: 5 лет.
2: Да.
3: Да, можно лить ликвимоли. Хорошее масло. Оно не дешевое, но очень хорошее.
2: Что
3: очень долго держит свои поезд.
2: Что скажешь по поводу присадки в масло петроллеры и их же масло на ПАО «Партнабер» 710? Думаю, с нашим бензом это актуально. Ты понял, что вообще?
3: Петролера, да. На самом деле, ну, отзывы пока что на данный момент по поводу этих присадок, вообще все продукты, ребят, довольно-таки положительные. Я в какое-то время, еще много-много лет назад, начал использовать периодически это, на машинах, которые были подвержены каким-то отработкам, стейджам, я лил присадку Liquimoly, то есть точно той же фирмы, по которой мы сейчас затрагивали масло. И оно повышает октановое число, соответственно, меньше и уменьшает детонацию. Что касаемо фирмы ребят, Петролера, то, ну, наверное, хорошо. Сам лично не пробовал, но ликвимолевская присадка в топливо очень хорошая. В наше время актуальна 100%.
4: А какой кроссовер БУ можно приобрести за сумму 800-900 тысяч рублей?
3: Mitsubishi Outlander.
2: Угу. Скажите, пожалуйста, Cherry Tiggo 4 Pro, как машинка в целом? Стоит ли брать вообще?
3: Смотря на каком пробеге, любого китайца брать на пробеге за 100 тысяч километров очень рискованно. Опять же, нужно понимать, как он обслуживает. Что касаемо Cherry Tiggo 4, ну, тут тоже нужно понимать, что это максимальный, самый максимально дешевый паркетник, насколько это возможно. Он сделан из самых дешевых материалов, у него очень плохо сбита подвеска, у него очень много проблем по кузову, по электрике, соответственно, по подвеске, про которую я уже сказал. Смотря в каком состоянии берете, если у вас хватает бюджета только на Cherry Tiggo 4, ну, в целом, какие-то потребности он вам закроет. Покупать бы себе я, наверное, не стал бы на все.
4: Предлагает Nissan Rouge за 1,5 миллиона из Грузии. С виду нормально, по технике тоже норм, был в ДТП. Скорее всего, проблема с кузовом. Насколько рискованно покупать такой автомобиль?
3: Зачастую автомобили оттуда идут после ДТП. Нужно понимать, насколько сильно оно было. Если геометрия цельная, то в целом я бы такой автомобиль рассмотрел. Если пострадали какие-то наличные части, то есть двери, капот, крылья, это все меняется, в целом это не так страшно. Если все-таки уходила геометрия у транспорта, то это очень плохо. Нужно понимать, что при любом каком-то сильном, более-менее сильном ДТП, автомобиль в тех же местах сложится в два раза быстрее. То есть безопасность будет у этого автомобиля отсутствовать. При покупке данного транспортного средства однозначно нужно будет пользоваться услугами экспертов.
2: Круто, Володь, спасибо большое за ответ на вопросы.
4: И до встречи в следующий автовторник.
3: Спасибо большое вам, любите свои автомобили. Всем хороших дорог, пока-пока.
1: Автоэксперт Владимир Подборочкин.
0: По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в среду 26 августа небольшой дождь. Днем плюс 16. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама. Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много, такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
3: Большой теннис – это спорт будущих чемпионов. Академия тенниса «Сокол» – место, где начинала свою карьеру Мира Андреева. Только в сентябре мы открываем набор детских групп от 6 до 13 лет. Первое занятие с тренером бесплатно. Но, внимание, места строго ограничены. Звоните прямо сейчас. 216-72-62. Академия тенниса «Сокол» на Пограничников 105. Место, где рождаются чемпионы. Подробности по телефону 216-72-62.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Песни обсуждаем, и какая же у вас ассоциируется с определенным событием. Скоро подведем итоги голосования.
1: Ох, как много сообщений. Шуфутинский опять 3 сентября, конец лета.
0: Полина пишет, что Максим, нежность. Одноклассницу Олю противную вспомнила, как дружила с ней, а она лилась вокруг моего возлюбленного. Плелась, видимо, зная все в своей розовой юбочке. Вот это вот, Оля.
1: Так, фристайла! Как мы крутили под нее на дискоче в нулевых.
0: Так, диджей Маруша, я правильно понимаю, Best Friend, слушала еще беременная своей, сейчас 11-летней доченькой. Машечка, мой самый близкий друг, на кому могу все рассказать.
1: Так, песня «Крэк нежности» ассоциируется с женой. Вот уже 21 год она утешает мою грешную душу.
0: Ну, это, наверное, вторая, кстати, «Крэк нежность» после, да, «Медляка».
1: Так уж в жизни сложилось, что переехали в Питер и гуляли вот под эту песню с женой между ветеранов и стачек дворами.
0: Ирина пишет, «Радио Рекорд» и «Диджей Фил» пришли в мою жизнь с новым мужчиной. И транс еще, и Пинк Флойд. Сколько много пришло в жизнь Ирины.
1: А много песен, много девушек. Воспоминания под каждую песню эксклюзивно и неповторимо.
0: А вы заметили, что никто не вспоминает, кстати, вот отечественных наших звезд, которые там, Киркоров, вот где они, Серега Лазарев, у кого-то были моменты вот с этими композициями? Шамана,
1: почему? Вывод какой-то.
0: Да-да-да, почему нет Шамана, например?
2: Слушай, ну мы же подразумеваем радостные моменты какие-то жизни.
1: А почему никто не написал про Канье Уэста?
0: Это
1: про песню
0: пока
1: какую-нибудь.
0: Далеко не радостный момент жизни. Мы не рассказываем, потому что мы не знаем подробности. Как
1: мы ждем вообще, да, когда это реалити-шоу закончится.
0: Пока все грустно, Питер. Пока что не знаю, что делать.
2: Собственно, в окружении Канье Уэста тоже. Мы пока не знаем, что происходит, но на пути.

0: И Натали пишет, в школе последний урок был звонок песни из фильма «Привидение». Завывали всем класс.
1: А 16 лет назад, когда по ночам кормила сына, включала музыкальный канал и часто играла песня «Стромае» в русском формате «Алена Даст». И сейчас под нее вспоминаю те времена, как ты спросила сына, не помнит ли он эту песню, ведь он часто под нее кушал.
0: Кстати, у нас она играет на каком-то интернет-канале нашем, на сайте, в приложении. Да, она есть, я как-то слышал.
2: «Алена Даст».
0: Давайте подведем это голосование, с какой песней у вас ассоциируются определенные события из жизни. Мы по событиям решили сделать голосовалку сегодня. Это «Первая любовь», конечно, 30% она набирает. На втором месте у нас это день рождения. И на третьем это вариант «Первый свадебный танец».
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: покупок месяца.
1: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
0: А Moda C5. Добавить стиля.
1: JQJ7. Впечатлить друзей.
0: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80, 12+, 17.08 по 27.09.26, подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Вейкаперы на рекорде.

0: Эфире на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И 10 утра в Питере, а мы с вами еще час будем.
3: Друзья, в этом часе не пропускайте ватафакты, любовные гороскопы, горячие новости.
2: А россияне, которые скидывают мемы в рабочий чат, работают хуже всех. Это выяснили аналитики. Те, кто отправляет более 5 нерабочих сообщений в день, показывают снижение эффективности на 27% по сравнению с коллегами вообще изначально. Такой работник начинает отставать по задачам, теряет фокус и переключается на развлекательный контент, как способ избегания сложной работы. Поэтому, если есть у вас такой коллега, знайте, он кукол-джобинг, как-то мы там обсуждали недавно. Он тот, кто перекидывает задачи, потом наблюдает, как вы их выполняете.
4: Надо ученым ответить мимасом.
2: Джоб-куколдинг, я вспомнил.
3: Джоб-куколдинг.
2: Точно, точно это так и было. Ну действительно же, если кидает развлекательный контент, то он же не работает и занят. Здесь же очевидная вещь, по-моему.
4: Смотри, а те, кто наблюдали, как некий Стивен создавал iPhone, это Джобс?
5: Куколдинг.
2: Да.
3: Ты сейчас всех начальников под этот термин подогнал. Они же тоже наблюдают, как люди работают.
2: Ну, так мы же обсуждали, что да, это и есть джоб-куколдинг тот самый. Да, кстати, тоже мем. Мы его нашли в интернете, поэтому вот, пожалуйста, коллеги.
3: Никит, ты очень много мемов знаешь, есть вопросики.
2: Я вообще мем.
3: Хорошо, спасибо, что в чат не скидываешь.
2: Я закидаю вас мемами скоро.
1: Вейкаперы
0: на Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Сегодня можем узнать про консервы.
2: Но узнаем про лапшу быстрого приготовления. Именно ее придумали именно сегодня, 68 лет назад, и в Японии. Я не знаю, почему-то у меня все равно вот лапша ассоциируется с Китаем, потому что ну там прям на улице, в аэропорте, везде они ее покупают, заваривают.
1: А это японцы?
2: Придумали, да, японец, которого зовут Момофуку Андо.
1: Момофуку Андо. Это же новый трек.
3: Момофуку Андо. А как сокращенное его имя? Муму?
1: Фуку.
3: Или Андо.
2: В общем, местные жители Японии назвали растворимую лапшу главным японским изобретением 20 века. Как будто бы это опережает караоке и портативный плеер. Mm-hmm. В Японии, в городе Иокогама, работает целый музей. Как раз он так называется, музей Момофуку Андо. Где посетители могут сами собрать уникальный стаканчик лапши, погулять по павильону, стилизованному под улицу из прошлого. И если что, вот этот создатель дожил до 96 лет и утверждал, что секрет его долголетия как раз ежедневная порция лапши и гольф. Подумайте об этом. Изгибы, кстати, нужны не для эстетики, а волна просто помогает компактно уместить брикет в пачку или стаканчик и защищает от крошения при транспортировке.
1: Логично, кстати, логично.
2: Вкусненько захотелось, да?
1: Рекорд.
0: Реклама. Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.РФ». Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
4: Диджей из Испании в Гран-де-Мари. 29 августа. Sample King, выпустивший множество ремиксов для лейблов. Playgroove Recordings, Hot Fingers, 300 Free Lovers и многих других. Вас ждут атмосферные хаос-мелодии. 29 августа в Гран-де-Мари. Бронь столов по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
5: Категория 18+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: На 25 августа и прямо сейчас.
2: Овны, только от вас зависит, сбудется ваша мечта о счастливой любви с этим человеком сегодня или не сбудется никогда. Правильно сформулируйте цель.
3: Тельцы, не стоит думать о завтрашнем дне ни с надеждой, ни с ужасом.
1: Близнецы, когда вы в последний раз радовались тому, что любите или любимы?
2: Раки, ваша половинка — это не только любимый человек, но и друг.
3: Львы, сегодня вам предстоит встреча с человеком вашей мечты. Главное понять, что это он.
1: Сегодня девы вряд ли будут довольны собой и своей личной жизнью.
2: Весы, что бы между вами сегодня ни произошло, оно лишь еще больше сблизит вас.
3: Скорпионы, сегодня ваш любимый человек захочет проанализировать, как прошел ваш совместный праздник.
1: Стрельцы, сегодня ваш любимый человек будет уделять вам несколько меньше времени, чем вы, как вам кажется, этого заслуживаете.
2: Козероги, сегодня вы забудете о разнице в возрасте между вами и вашим любимым человеком.
3: Водолеи, особенно те, кто родились утром, у вас будет актуальная проблема, что у вашей семьи не будет времени на встречу с вами.
1: Рыбы, сегодня вы почувствуете некую антипатию к вашему любимому человеку, причем причина этой антипатии не будет вам ясна. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Российская экономика выдержала беспрецедентное санкционное давление, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, за последние 5 лет структура экономического роста страны кардинально изменилась. Доля чистого экспорта сократилась почти втрое, а главным источником активности стал внутренний рынок. Новак отметил, что по размеру экономики с учетом паритета покупательной способности Россия вышла на 4-е место в мире после Китая, США и Индии. Узбекистан поможет своим гражданам, которые оказались в тяжелом финансовом положении в России, вернуться на родину. В агентстве по миграции заявили, что соотечественники, которые не могут самостоятельно оплатить дорогу домой, могут обратиться за помощью. Сделать это можно в представительствах агентства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Краснодаре или во Владивостоке. Российских шахматистов не допустят до участия во Всемирной шахматной олимпиаде 2026 года. Такое решение принял Президентский совет Международной шахматной федерации. Напомню, турнир пройдет в Самарканде с 16 по 17 сентября. Россияне пропустят олимпиаду уже 3-й раз подряд. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
11: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
12: Тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
13: Получилось. Вы вылечили рак?
14: ОККО представляет.
15: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
16: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
17: Это открытие изменит все.
14: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: И что же у нас на горячее сегодня?
2: Мэр города, попавший под велосипед, что сделал правильно? Решил запретить велосипеды. Вообще, в принципе. В Италии вышел просто из здания мэрии и неожиданно оказался лежащим на земле, потому что на электровелосипеде кто-то там разогнался. Он понял, что не нравится ему это, и он, имея власть, полностью запретил перемещение на велосипедах по историческому центру города.
3: Ну что дальше? Мэр города попал под дождь и решил запретить.
1: Да, есть такая тема. Еще одна горячая новость. Вейкаперы не слушают друг друга в эфире, видимо.
2: Слушают.
1: Ну вот. В общем, в Китае у девушки новый безумный тренд. Они красят волосы подмышками в разных яркие цвета. Такая тема. Местные соцсети заполнили туториалы по покраске волос в этой части тела. Тренд навеян протестом против западной моды на гладкое тело. Девчонки специально все отращивают. И такие, давайте будут оранжевые, давайте будут синие, давайте будут любые. И все, и постят это в сети.
3: Ну все, парикмахеры, это сейчас они красят, а потом пойдет и наращивание.
2: А потом и косички, и вот как появились барбершопы отдельно для мужчин. Мне кажется, здесь подмышопы какие-нибудь появятся.
1: Ну, кстати, китайским пацанам не нравится. Они говорят, ну нет.
2: Ну, это, странно.
1: Это не наша тема, а девчонки вот все за трендами идут.
2: Плойка для выпрямления волос.
1: Можно же просто водичкой пригладить. Нет, там же волос-то как у младенца на голове, нет? Или как? Может быть, иначе?
2: А ты когда-нибудь видел вообще?
1: Младенца и голову?
2: Да нет, вживую, подмыхи.
1: Девичий мех. Подмышками да. Ни разу, кстати.
3: Сейчас.
1: И я не хочу это видеть.
3: Сейчас где-то в Турции таки мы научимся пересаживать волосы
2: да.
3: И туда.
2: Или оттуда на голову мужчинам.
0: Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра, в среду, 26 августа, небольшой дождь. Днем плюс 16. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился.
6: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд Dance Radio в Красноярске на

0: Ребята, я нашел, по-моему, самую крутую предвыборную кампанию.
1: Давай, уже готовы идти голосовать.
0: В общем, это не у нас-то, в Германии. Там, в общем, один депутат их местный, у них там скоро тоже выборы, он говорит: ребята, у меня предвыборная кампания готова. Он ничего в ней не написал, он говорит: я все расскажу на личном мероприятии. И, в общем, это секс-оргия. Он говорит: что? Приходите все, будем, так сказать, погружаться в мою предвыборную кампанию. Это реально.
1: Серьезно?
0: Он сказал: это высшая форма близости с гражданами, и я добивался именно этого.
2: Потому что если правительство что-то требует от вас, да, то она вам это и даст.
0: Провести мероприятие он планирует прямо в здании, где работают депутаты. По его словам, около 50 человек уже согласились. Говорят: да, прикольно, почему нет?
2: И пока одни мужики.
1: И что, его реально за это не снимут с кандидата?
0: Да я думаю, он просто набивает себе цену, вот и все. Ну.
1: Пиарится как может. Классный, кстати, фильм.
2: Ты же думаешь, это и за деньги еще будет?
0: Ну, пока неизвестно. Да, может быть, мы же не знаем их законов предвыборных. Может быть, у них с такой программой и можно.
1: Просто на эту же тему недавно полнометражный фильм посмотрела, по-моему, называется «Приглашение» или что-то такое, где 4 человека всего в кадре. Там, кстати, человек, который в киностудии главную роль играет, и продюсер. Он, в общем, 4 прикольных актера, и как раз соседи приглашают к себе соседей и медленно подходят к этой тематике.
0: Ну, пока депутат победил. Там-то кино вымысел, а здесь все по-настоящему. Это жизнь. Вот такая вот у депутатов в Германии. В общем, друзья, всем хорошей жизни сегодня и на этой неделе. С вами были вейкаперы и Никита Стасанин.
1: Отличного вам настроения. Ждем в среду в 7 утра.
2: Всем хорошего дня.
1: Пока.
3: Вейкаперы на рекорде.

Йоу, первая танцевальная в эфире. Я Никита Бурягин. На ближайшие 3 часа здесь с вами же задержусь. Расскажу интересные новости, расскажу, куда подписаться. Ну и напомню, что 11.00 прямо сейчас в Санкт-Петербурге по московскому времени. А также много-много-много музыки у нас впереди вплоть до 8 вечера. Это как минимум. В общем, один гений смог подключить Клод, тот самый искусственный интеллект, один из топовых и крутейших на данный момент, к духовке и заставил нейросеть готовить. Да, он не просто запросил рецепт, говорит, а дай-ка мне нейросеть что-то вкусненькое. Нет, он прям подключил. И агент получил доступ к камере, в общем, который направлен на духовку, температурному зонду и всем датчикам. Теперь мужчина может приготовить ужин по одному просто промпту. Говорит, хочу вот это, вот это, вот это. Правда, пока не подключил какие-то роборуки и холодильник. Поэтому дело остается за малым. Давайте, работайте там, создатели роботов. Мы не хотим больше ничего делать. Мы хотим, чтобы роботы за нас работали и искусственные интеллекты. Если вы тоже так считаете, напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Пообсуждаем эту тему. Мало ли кто-то боится, может быть, технологии. А я здесь говорю, давайте нам роботов. Ну а пока к трекам. В этом часе музыка никогда не устаревает. Swedish House Mafia, Happens is So Sad.

0: Рекорд. Реклама. Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
1: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
2: Ты в своем уме?
3: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
4: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Вопросы с топливом решены еще не все, но они решаются. Мишустин держит их на контроле, заявил Владимир Путин. По словам президента, цитата, «неудобства определенные для людей есть, но правительство должно держать ситуацию под контролем». Новак накануне сообщил, что ряд НПЗ возобновили работу после ремонтов и ожидается рост поставок топлива на внутренний рынок. Москва попросила дипведомство всех стран в день выборов в Госдуму запретить демонстрации у российских посольств. Как сообщил посол по особым поручениям МИД Максим Райдер, Россия рассчитывает на добросовестное выполнение другими странами своих международных обязательств. Первый ГОСТ для игрушек с технологиями искусственного интеллекта начнет действовать в России 1 сентября. Как сообщали ранее в Росстандарте, документ впервые устанавливает единый подход к обеспечению безопасности и ответственному применению ИИ-технологий в детских товарах. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/gov.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в среду 26 августа небольшой дождь. Днем плюс 16. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
3: Каждый ребенок мечтает стать героем, летать быстрее ветра, быть сильным и смелым. Но суперсила не приходит сама. В Академии тенниса «Сокол» дети от 6 до 13 лет находят свою силу на тренировках по бадминтону. Они учатся скорости, ловкости и уверенности и становятся героями своей истории. Первая тренировка – первый шаг к суперспособностям. Запишите своего ребенка прямо сейчас. Телефон 216-72-62. Пограничников 105.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Йоу, первая танцевальная на связи, 12.00 в Петербурге по московскому времени, напоминаю вам, и у нас в Петербурге поставили памятник 6-7, да, все так и есть, находится он в Севкабель порту, да, можно прийти, сфотографироваться, мы столица мемов, знаете, у нас много, много вот этого интересного происходит и креативного, поэтому давайте к нам в город, да, Эрмитаж может вас не зацепить, а вот памятник 6-7, это вот то, что нам нужно сейчас прям было необходимо. В общем, действительно, фанатов этого мема ждем, да, и фанатов других наших культурных заведений тоже ждем. У нас еще бары неплохие, мы против алкоголя там, и напитки, кстати, можно заказать. Кстати, где в Питере были, когда были в Питере, петербуржцы, напишите мне крутые места, я хочу на выходных куда-то выбраться. Вообще, не выхожу из дома уже лет 8, наверное, поэтому напишите в чат мобильного приложения Рекорда, дайте совет. А я расскажу вам о треках в этом части, там Оливер Хелданс, A-E-I-O-U. Джек в этом часе, Алиан. Макс Тайлер, Love Forever. Алок и Дженнифер Лопес, Everything's Fine. Начнем с трека Баус, который называется «Магнетик» в рекорд-миксе, и вы слушаете.

0: Рекорд. Реклама.
1: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
2: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
1: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория, и никто не мешает.
2: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
1: И цены супер, они их для нас уже год держат.
3: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
4: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом-посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
5: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок» – новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале «Ю».
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Выборы на Украине – это цунами для государства, считает Зеленский. Он выступил против требования экс-главы украинского Минобороны Федорова организовать президентские выборы, потому что они, цитата, «расколят страну». Срок полномочий Зеленского истек еще в 2024 году. Он отменил выборы и новые не назначает. Планы США аннулировать до 200 тысяч виз практически не касаются россиян, так как с 2022 года визы гражданам России почти не выдавались, заявили в пресс-службе АТОР. Ранее Associated Press сообщила, что Трамп планирует аннулировать до 200 тысяч виз для иностранцев, которые подали запрос на получение убежища в стране или находятся в процессе его получения. Мошенники начали использовать сгенерированные нейросетью видео с родственниками потенциальных жертв для выманивания денег и личных данных. В таком случае необходимо прервать видеозвонок и позвонить по номеру телефона человека, который используется в схеме, рассказали депутаты. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
11: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
12: Тариф МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра, в среду, 26 августа, небольшой дождь. Днем плюс 16. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так, вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много, такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Йоу, первая танцевальная, и вы ее слушаете, я Никита Бурягин. Ближайший час буду, конечно же, еще с вами. Лучшая танцевальная прозвучит, это точно. До 8 вечера как минимум будет звучать. 13.01 в Петербурге по московскому времени. И это важная информация. Вдруг у вас нет возможности сейчас посмотреть на часы, а я вам рассказываю. И новость интересную. В Китае отзывают 3 миллиона автомобилей Тесла. Представляете, посмотрите, если у вас Тесла, Тесла-тачка, то, возможно, вы тоже попадаете под эту программу. Там заставили исправить проблему с аварийным рычажком. Он слишком похож на обычный декор салона, как заявляют. В случае серьезной аварии или отключения всей электрики, это может помешать пассажирам выбраться из машины, а спасателям добраться вовнутрь. Естественно. В общем, и они говорят, давайте-ка 3 миллиона возвращайте, мы сейчас там переклеим, и все будет нормально. Ваши машины вам отдадим. Как я понял, новые машины не предполагаются. Вроде как, не знаю. Друзья, теперь к трекам в этом часе, какие услышим, какие прозвучат. Ну, это кратко, лишь спойлер. Робин Шульц, Take It Slow. Рафаэл, Gotta Be Cool. Фил в этом часе с Натали Райс. Мо Блэк, Яморе. Начнем с Хюгеля и трека Moving to the Sun в рекорд-мире.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
2: Большой теннис – это спорт будущих чемпионов. Академия тенниса «Сокол» – место, где начинала свою карьеру Мира Андреева. Только в сентябре мы открываем набор детских групп от 6 до 13 лет. Первое занятие с тренером бесплатно. Но, внимание, места строго ограничены. Звоните прямо сейчас. 216-72-62. Академия тенниса «Сокол» на Пограничников 105. Место, где рождаются чемпионы. Подробности по телефону 216-72-62.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп обзванивает мировых лидеров, требуя от них прекратить любое взаимодействие с Ираном, сообщил Скотт Бессетт. Американский министр финансов отказался называть имена глав государств, которым позвонил президент США. Российские сотовые операторы начнут принимать оплату услуг связи цифровыми рублями. Некоторые компании запустят такую возможность уже с 1 сентября, остальные также готовятся внедрить оплату цифровой валютой в свои сервисы. Мяч, которым Диего Марадонна забил легендарный гол рукой Бога на чемпионате мира 1986 года, был продан на аукционе за 3,3 миллиона долларов. Ожидалось, что лот уйдет за 10 миллионов долларов. Более 30 лет мяч хранился у арбитра того матча. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на comtogether.t2.ru.
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
11: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
12: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
13: Тарифы МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
14: Топ покупок месяца.
15: Амода C5. Добавить стиля.
14: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
15: Амода C7 собрать все взгляды.
14: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
19: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
20: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
21: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru. 12+.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра, в среду, 26 августа, небольшой дождь. Днем плюс 16. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-62-920 выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
3: Каждый ребенок мечтает стать героем, летать быстрее ветра, быть сильным и смелым. Но суперсила не приходит сама. В Академии тенниса «Сокол» дети от 6 до 13 лет находят свою силу на тренировках по бадминтону. Они учатся скорости, ловкости и уверенности и становятся героями своей истории. Первая тренировка – первый шаг к суперспособностям. Запишите своего ребенка прямо сейчас. Телефон 216-72-62. Пограничников 105.
4: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я буду с вами. Послушаем много классной музыки, расскажу что-нибудь интересное. Вот, например, сейчас в русском языке появляется все больше слов, которые, ну, согласитесь, сначала звучат только в интернете, а потом внезапно начинают использовать вообще все. Ну и вот один из главных кандидатов названия слова года, как вы думаете? Конечно, нишевый. За первую половину 2026-го оно появилось в СМИ более 60 тысяч раз и давно вышло за пределы маркетинга и соцсетей. Теперь нишевым называют не только что-то для узкой аудитории, но и все редкое, необычное, нестандартное. Получается, сегодня можно быть не странным, а просто таким, ну, нишевым. Ребят, какое слово вы бы сами назвали главным словом 2026-го? Пишите мысли в чат рекорда, я расскажу о треках в этом часе. Новая работа от Клуни, Good Girl. Еще один свежак от Anima, Other Dimension. Чуть позже здесь появится Ave, Meet Me in the Dark.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
1: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
2: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
1: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория и никто не мешает.
2: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
1: И цены супер, они их для нас уже год держат.
3: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
4: Предложение не является публичной офертой.
5: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
6: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
7: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз пока не сможет вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для Украины, пишет Евроактив. Ряд стран по-прежнему выступает против, а главным препятствием остается Бельгия, которая не готова самостоятельно нести связанные с этой инициативой финансовые риски. Узбекистан становится все популярнее у россиян для осенних поездок. Спрос у разных туроператоров вырос в полтора и более раза. Чаще всего выбирают городские туры по маршруту Ташкент-Самарканд, а теперь все востребованнее становятся и экскурсионные программы, включая поездки в Хиву. Отелей в популярных туристических местах также хватает. Абсолютное большинство россиян поддерживают идею создать реестр медицинских блогеров, следует из опросов ЦИОМ. В такой список блогер мог бы попасть, если только подтвердить, что у него есть медицинское образование. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Да что?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки — это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
10: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
11: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
12: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
14: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: С какой песней у вас ассоциируется определенное событие из жизни? Мы вспоминаем, и что же за треки там были?
2: Я вспомнила! Дискотека школьная в детском пионерском летнем лагере. Первый медляк под песню «Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз».
3: Мальчишник.
1: А потом десна, да?
2: Не скажу!
1: У меня как только музыка из НФС включается в автомобиле, то все. Появляется девчонка, которая говорит: «О, на сегодня года сегодня года».
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра, в среду, 26 августа, небольшой дождь. Днем плюс 16. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.
12: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много. Такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Буду с вами еще час. Друзья, согласитесь, у каждого из нас есть какая-то маленькая ситуация, которую мы почему-то продолжаем вести годами. Иногда это, вообще не про деньги, карьеру или спорт. Вот, например, мужчина по имени Павел уже несколько лет покупает кофе в Starbucks в разных странах мира с одной единственной целью. Нет, не попробовать исполнение напитка в разных уголках, а, наконец, увидеть свое имя, написанное правильно. Он каждый раз говорит «Павел». Павел. P-A-V-E-L. Казалось бы, куда понятнее. Но, как поделился сам парень на днях в соцсетях, каждый новый стаканчик превращается в лингвистический эксперимент. Бариста снова умудряется написать что-то совершенно другое, даже если прочитать ему имя по буквам. Ну и теперь, конечно, уже у Павла это просто дело принципа. Когда-нибудь, мы верим, у него точно получится. Друзья, пишите в чате рекорда, если когда-то ваше имя вдруг как-то забавно коверкали. Давайте посмеемся в этом часе под лучшие танцевальные расскажу о треках в этом часе. Новая работа от Мадонна, Мартин Гаррикс. Послушаем клевый трек от DJ Gojo, Michiko. Совсем скоро здесь Divac, Slow Down. Еще послушаем Tony Dark Eyes, Your Body. Открою час Бауса с треком Magnetic. Это рекорд Dance Radio.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Диджей из Испании в Гран-де-Мари. 29 августа. Sample King, выпустивший множество ремиксов для лейблов. Playgroove Recordings, Hot Fingers, 300 Free Lovers и многих других. Вас ждут атмосферные хаос-мелодии. 29 августа. В Гран-де-Мари. Бронь столов по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
3: Категория 18+.
4: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
5: Ты в своем уме?
6: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
7: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
8: Большой теннис – это спорт будущих чемпионов. Академия тенниса «Сокол» – место, где начинала свою карьеру Мира Андреева. Только в сентябре мы открываем набор детских групп от 6 до 13 лет. Первое занятие с тренером бесплатно. Но, внимание, места строго ограничены. Звоните прямо сейчас. 216-72-62. Академия тенниса «Сокол» на Пограничников 105. Место, где рождаются чемпионы. Подробности по телефону 216-72-62.
9: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Пашинян заявил, что был бы доволен, если бы ОДКБ исключила Армению из организации. Республика заморозила свое участие в ОДКБ в 2024 году. В организацию входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Visa и MasterCard, вероятно, в будущем вернутся на российский рынок, считает глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, платежные системы снова будут бороться за российских клиентов, однако конкурировать им придется с активно развивающейся системой МИР. Турция, Египет, Вьетнам и Китай назвали одними из самых безопасных направлений для отдыха россиян. Туроператоры отмечают стабильную туристическую инфраструктуру, массовые программы и понятную логистику, поэтому эти страны особенно подходят для первой зарубежной поездки и отдыха с детьми. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в среду 26 августа небольшой дождь. Днем плюс 16. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
3: Рекорд. Реклама.
4: Милый, просыпайся. Не проспи лето, пора ехать.
5: Ну, наконец-то, едем на лето в Мишкины шишки. Просыпаться лучше под пение птицы, не под будильник. Вкусный воздух, сосновый бор, теплый бассейн, река. Все, встаю.
4: Всю зиму мечтала попить с утра кофе на террасе. Тихо, спокойно, огромная территория и никто не мешает.
5: Потом бассейн под открытым небом и на велосипедах. Вернемся с прогулки сразу в баню. Ты же знаешь, дорогая, Мишкины шишки – мое любимое место для отдыха.
4: И цены супер, они их для нас уже год держат.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
3: Рекорд. Dance Radio.
1: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Hey, вы слушаете первую танцевальную Россию в эфире Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена, буду с вами еще 60 минут. Говорят, что удаленная работа дает свободу. Но некоторые, конечно, воспринимают это сильно буквально. Настолько, что их офис превращается в плавание по морю. Да, парень из Финляндии доплыл до Ибицы. Вот представляете этот маршрут, да? На самодельной яхте без единой капли топлива. И вот сейчас, когда вы ко мне прислушались и думаете, что, я расскажу подробности. 11-метровое судно он оснастил солнечными батареями, которые питают мотор, холодильник и даже плиту. Вместе со своей девушкой он уже преодолел почти 6000 километров на этом судне, успев побывать в Швеции, Дании, Германии, Франции и Испании. Ну а на случай непогоды, спросите вы, что делать? Предусмотрительно он взял с собой парус. А да, кстати, при всем этом у парня на палубе есть мини-офис. Вот это я понимаю, вышел на удаленку и уплыл от всех рабочих проблем. Ну, а где бы вы устроили свой идеальный удаленный офис, давайте помечтаем в чате рекорда. Поделитесь своими мыслями, а я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Новая работа от Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Отличный трек от Avalon Rockston, Vertigo. Совсем скоро здесь Joel Corey, Whisper. Не обойдемся без трека Miles Away от Offenbach. Открой час Hugh Glenn, Alternate, Moving to the Sun. Это рекорд.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Air France закрыла сауну в аэропорту Парижа из-за того, что пассажиры устроили там секс-комнату. При этом сама авиакомпания отрицает связь с любовными утехами.
2: А чего не отрицают-то? Это была бы первая в мире секс-авиакомпания. И даже слоган у меня есть. Перелет и перепих, например. Авиакомпании требуются стюардессы и девочки 24 часа. Я... Пилоты и пилотки.
3: А у нас, например, в Домодедово нет в лаунже? Там только баня, разумеется, русская, по-черному.
2: Если бы у нас в Домодедово это была никакая не секс-комната. Это же аэродром, это был бы трэш-дром.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Вау! Ты когда-нибудь мечтал оказаться на курорте, не выезжая из города? Раньше это было просто мечтой, а теперь реальность. Термаленд – новый семейный городской курорт для взрослых и детей в ТРК «Комсомол». Тебя ждут бассейны, купели, парные и хамам, спа и бесплатные коллективные парения. Термаленд – идеальный семейный выходной в городе. ТРК «Комсомол», первый этаж.
5: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
0: Рекорд. Dance Radio.
6: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филипп заявил, что Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта, чтобы избежать проведения выборов. Французский политик также призвал прекратить финансовую и военную поддержку Киева, пишет РИА Новости. Песков назвал слухи о якобы новой мобилизации в России информационными утками, которые намеренно вбрасывают украинские власти. Ранее Зеленский несколько раз утверждал, что российские власти якобы планируют провести новую мобилизацию осенью. Слухи неоднократно тиражировали и украинские СМИ, передает ТАСС. Мошенники крадут аккаунты в мессенджерах с помощью поддельных ссылок на облачные хранилища. После перехода на фальшивый сайт пользователя просят ввести код, который на самом деле используется для авторизации в мессенджере. В Госдуме советуют внимательно проверять адрес страницы, даже если ее внешний вид кажется знакомым. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОККО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
12: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
13: Тарифы МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
14: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
15: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в среду 26 августа небольшой дождь. Днем плюс 16. Ветер северный 2,7 метра в секунду.
3: Рекорд. Реклама.
4: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так, вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала с понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Каждый ребенок мечтает стать героем, летать быстрее ветра, быть сильным и смелым. Но суперсила не приходит сама. В Академии тенниса «Сокол» дети от 6 до 13 лет находят свою силу на тренировках по бадминтону. Они учатся скорости, ловкости и уверенности и становятся героями своей истории. Первая тренировка – первый шаг к суперспособностям. Запишите своего ребенка прямо сейчас. Телефон 216-72-62. Пограничников 105.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. У микрофона Женя Балдин. И мы начинаем новый музыкальный час. У меня есть друг, дева по гороскопу. Не знаю, к чему вам эта информация, но так, для справки. И вот у него скоро, соответственно, будет день рождения. И он мне говорит такой: боже мой, я буду встречать свой последний год до 30. И с такой болью он это сказал, как будто бы после тридцатника все, жизнь заканчивается. Я же вам ответственно заявляю, что после 30 жизнь только начинается. Тем более, что на этих выходных Радио Рекорд исполнился 31 год, и полет у нас вполне себе нормальный. Так что, друзья мои, давайте бодренько себя чувствуем, вне зависимости от возраста, пола, вероисповедания и предпочтений в электронно-танцевальной музыке. Мы вам будем

Джек и Джилл Глейз, Align. Fast Boy, This Feeling. Хьюгель и Биг Си.

вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Рекорд. Новости.
1: Япония сейчас не планирует передавать Украине вооружение, заявил генсек Кабмина страны Минору Кихара. Так он прокомментировал слова премьера Украины Корецкого о том, что Киев рассчитывает на поставки вооружений из Японии, включая ракеты-перехватчики для систем ПВО. Российская сборная по ММА заняла первое место по количеству заработанных золотых медалей на молодежном чемпионате мира. По итогам турнира российские атлеты завоевали 14 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых наград. Автовокзалы и автостанции в России с 1 сентября больше не будут в обязательном порядке оснащать пунктами общественного питания и медицинской помощи. Билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения и комнаты отдыха для водителей, напротив, остаются обязательными. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
4: ООО «Шоу-Голубо». УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани и бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
11: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: С какой песней у вас ассоциируется определенное событие из жизни? Мы вспоминаем, и что же за треки там были?
2: Я вспомнила! Дискотека школьная в детском пионерском летнем лагере. Первый медляк под песню «Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз».
3: Мальчишник.
1: А потом десна, да?
2: Не скажу!
1: У меня откуда как только музыка из НФС включается в автомобиле, то все. Появляется девчонка, которая говорит: «О, зачем я не гадаю, я не гадаю».

0: Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
1: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: Record Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балди на микрофоне. И мы продолжаем наш уже вечерний эфир, ибо 18.00 на рекордных часах в Москве и в Санкт-Петербурге. Вы знаете, этим летом прокатилась волна разговоров об отмене стриминговых сервисов. Главная причина — огромное количество нейромузыки. И музыканты, даже электронные музыканты, которые привыкли писать все сами, в своих Pro Tools, Logic, там, Fruity Loops и так далее, конечно, они все ополчились на искусственный интеллект. Я же, например, считаю, что ИИ — это нам совсем не враг, а новая ступень развития музыки. И это возможность находить для нас, живых музыкантов, новые креативные решения и, например, возвращать в электронную музыку живые инструменты. Как вам такое, да? В целом, делать ее глубже, потому что вот эта вот конкуренция, в том числе конкуренция с машинным интеллектом, на мой взгляд, вообще отличный стимул становиться лучше и интереснее. И прямо сейчас я предлагаю вам, после того, как я вам назову те треки, которые мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут, в самом начале часа ознакомиться с норвежским коллективом Бауса и их треком Magnetic. Это такой настоящий норвежский, так называемый сканди-хаус, в котором огромное количество живых инструментов, в котором очень супер веселый вайб. И вот это, я считаю, прекрасный ответ любой нейромузыки. Мы вообще здесь на рекорде плохую музыку не играем. Итак, что послушаем с вами в этом часе. Далее и...

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Air France закрыла сауну в аэропорту Парижа из-за того, что пассажиры устроили там секс-комнату. При этом сама авиакомпания отрицает связь с любовными утехами.
2: Да чего не отрицают-то? Это была бы первая в мире секс-авиакомпания. И даже слоган. У меня есть перелет и перепих, например. Авиакомпании требуются стюардессы и девочки 24 часа. Да. Пилоты и пилотки.
3: А у нас, например, в Домодедово нет в лаунже? Там только баня, разумеется, русская, по-черному.
2: Если бы у нас в Домодедово, это была бы никакая не секс-комната. Это же аэродром, это был бы траходром.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз пока не сможет вернуться к обсуждению использования замороженных российских активов для Украины, пишет Евроактив. Ряд стран по-прежнему выступает против, а главным препятствием остается Бельгия, которая не готова самостоятельно нести связанные с этой инициативой финансовые риски. Узбекистан становится все популярнее у россиян для осенних поездок. Спрос у разных туроператоров вырос в полтора и более раза. Чаще всего выбирают городские туры по маршруту Ташкент-Самарканд, а теперь все востребование становятся и экскурсионные программы, включая поездки в Хиву. Отелей в популярных туристических местах также хватает. Абсолютное большинство россиян поддерживают идею создать реестр медицинских блогеров, следует из опросов ЦИОМ. В такой список блогер мог бы попасть, если только подтвердить, что у него есть медицинское образование. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на compageta.t2.ru.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: А в «Ленте» каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Экотопредмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
15: В «Ленту».
16: Да что изобрели?
17: Что?
16: А что?
17: Перевозки – это задача со звездочкой.
18: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
19: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
18: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
20: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Рекорд. Реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Красноярск, 10 сентября, в Гранд Холл Сибирь. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Топ покупок месяца.
1: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
0: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
0: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И я хочу напомнить вам о том, что мы, Радио Рекорд, праздновали в эти выходные свой день рождения. Отпраздновали 31 год со дня создания радиостанции. И на прошлой неделе был замечательный эфир на радиошоу «Колбасный цех» в прошлый четверг, в котором я отыграл для вас

рождения рекорда, и многие наши ночные и вечерние радиошоу были, так сказать, в этой тематике. Если вы их мало ли пропустили, обязательно прямо сейчас, вот не поленитесь, подпишитесь на наш телеграм-канал «Плейлисты Радио Рекорд». Лично для меня это самое удобное место, где можно слушать все наши радиошоу, которые мы туда регулярно выкладываем практически сразу после эфиров, разумеется, с трек-листами, поэтому добро пожаловать. Ну и в этом часе, разумеется, тоже у нас будет очень много интересного в музыкальном плане. Давайте узнаем, что именно. Анотор и 54 Ultra Talk to You. Новый трек от Anima, совместка с Valcoder, Other Dimension. Bauer, Calling Out for You.

директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп обзванивает мировых лидеров, требуя от них прекратить любое взаимодействие с Ираном, сообщил Скотт Бессетт. Американский министр финансов отказался называть имена глав государств, которым позвонил президент США. Российские сотовые операторы начнут принимать оплату услуг связи цифровыми рублями. Некоторые компании запустят такую возможность уже с 1 сентября, остальные также готовятся внедрить оплату цифровой валютой в свои сервисы. Мяч, которым Диего Марадона забил легендарный гол рукой бога на чемпионате мира 1986 года, был продан на аукционе за 3,3 миллиона долларов. Ожидалось, что лот уйдет за 10 миллионов долларов. Более 30 лет мяч хранился у арбитра того матча. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Получилось. Вы вылечили рак?
13: ОККО представляет.
14: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
15: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
16: Это открытие изменит все.
13: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
17: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
18: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Yeah.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Air France закрыла сауну в аэропорту Парижа из-за того, что пассажиры устроили там секс-комнату. При этом сама авиакомпания отрицает связь с любовными утехами.
2: А чего они отрицают-то? Это была бы первая в мире секс-авиакомпания. И даже слоган у меня есть. Перелет и перепих, например. Авиакомпании требуются стюардессы и девочки 24 часа. Yes. Пилоты и пилотки.
3: А у нас, например, в Домодедово нет в лаунже? Там только баня, разумеется, русской, по-черному.
2: Если бы у нас в Домодедово это была никакая не секс-комната. Это же аэродром, это был бы страшодром.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Хруст Шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, и будем в течение ближайшего часа, впрочем, как всегда по будним дням, вместе с тобой, разумеется, обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да. В течение 20 века Россия все время пыталась подражать Западу, переживать и переварить два противоположных его проекта. В начале 20 века это была западная идея марксизм-ленинизм, все заводы, фабрики и землю отдать государству, которое должно вмешиваться в экономику. В конце 20 века пытались осуществить другую западную идеологию под названием неолиберализм, которая призывала отдать заводы и фабрики частным лицам и запретить государству вмешиваться в экономику. Ни тот, ни другой проект не покатил, но с западными проектами еще не все завязали, и отсюда некоторые новости. Да, некоторые из которых обсуждаем здесь мы, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Ходить голым на виду у других резко повышает самооценку, показало исследование. Ученые провели эксперимент и выяснили, что у людей, которые полностью раздевались в компании других обнаженных участников, повышалась самооценка, снижалась тревожность и росла удовлетворенность жизнью. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что человек перестает сравнивать свое тело с идеальными образами соцсетей.
2: Ходить голым на виду у других резко повышает самооценку? Окей, но это возможно для тех, кто ходит голым. А то, что это понижает настроение тех, кто на это смотрит, с этим как быть? А?
1: Но тут смотрите, какая штука. Тут сказано, что нужно ходить голым в компании других обнаженных людей. То есть, если вы вышли на улицу голым, где все одеты, она у вас и так высокая самооценка.
2: А если я одет, и я должен на это смотреть, кто-то же на это смотрит, да? А то, что это понижает настроение тех, кто на это смотрит, с этим как? То, что это ввергает в депрессию смотрящих на задницу и морщинистый хобот повышающего самооценку, это не считается, что ли?
1: Ну, смотрите, если вы считаете его морщинистым, хобот морщинистым, отвисшую задницу, значит, вы считаете себя лучше, у вас повышается самооценка.
2: Я не хочу на это смотреть! Неважно, причем плевать на самооценку, я про настроение говорю. А если у него, знаете, еще низкая самооценка, значит, что у него и тело так себе. То есть там пузяка до колена, значит, там, знаете, какая-то уши, есть такое выражение, уши задницы. То есть зад висит, как сумка у кенгуру.
1: Не, я слышал про женщин, уши спаниеля, знаете. Ну, это не про зад.
2: Я понимаю, вам выгоднее. Да, про что? А, ну, внимание, я должен на уши спаниеля, на уши задницу, я должен на это смотреть ради его самооценки. Но главное, это не сказано другое. А где ходить голым? То есть ходить голым на виду у других повышает самооценку. Где? Я надеюсь, хотя бы на улице, а не на работе. Ну, потому что, знаете, я бы не хотел повышать вашу самооценку, разглядывая вас без штанов.
1: Например. Ну, вы тем самым, разглядывая меня штанов, возможно, повысите свою самооценку. Вот это взаимовыгодное сотрудничество. То есть те люди тоже должны быть обнаженными. То есть, правда, что это за ситуация, кроме бани? В бане-то все особо не смотрят. Значит, нужно собираться где-то, раздеваться докола.
2: Где ходить голым?
1: Ну, снимать помещение, снимать дом культуры, например. И всем там ходить голыми.
2: Где-то я такой видел. Такое ощущение. Какой-то то ли дом культуры, куча голых
1: людей. Выборгский дом культуры.
2: Ну, а так вот, как, где ходить, да? Значит, ходить, да, голеньким нужно реально в людных местах. Там, не знаю, в метро, например, в толпе. То есть, пока не окажешься в менее людном месте, в участке.
1: Нужно выделять вагон для голых. Вагон для голых в конце поезда, чтобы был такой, знаете, со стеклами затонированными, чтобы не смущать.
2: А, если вообще не смотреть, да, но вы знаете, но я не там. Я услышал правильно, там было сказано, ходить голым, повышает самооценку ходить голым, значит, на виду у других резко повышает самооценку. Правильно это так? То есть, резко это как? То есть это типа снял штаны, потряс яйками и самооценка вжих? То есть типа штаны вниз, самооценка вверх?
1: И не как только самооценка вверх. Возможно. Возможно, там это вот все тоже.
2: Нет, как это? Ну, что это? Что значит резко? Насколько резко? Вот давайте, секунду. Подождите, стоп, секунду. Вот. Резко, оп, ну.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Пуск, поехали, ну, как? Я, кстати, ничего, да не... Как это происходит? Что значит резко? И главное, ученые провели эксперимент и выяснили, что у людей, которые полностью раздевались в компании других обнаженных участников, потому что... А что значит эксперимент? Что это был за эксперимент? То есть какой-то неуверенный в себе ученый, да, такой затюканный, да, с большим пузом там, да, снял, значит, на улице портки и вдруг поверил в себя, понял, что жизнь прекрасна и счастливый, побежал снимать штаны с других, что ли?
1: Я думаю, если эксперимент как бы не может ограничиться одним ученым. Собралась группа ученых, академики, член-корреспонденты.
2: Ну, да, и корреспонденты с членами, да.
1: Это все доктора наук, бакалавры там, может даже так, магистры там, да, и все вместе как бы хоба! Ну, разделись? Это что, это в лаборатории это нужно проходить? То есть ну, научно, чтобы микроскопы стояли.
2: Вряд ли ученые это делали сами. Мне кажется, они кого-то все-таки попросили. Да? Не мог бы походить
1: голым? А, подопытные.
2: Да, подопытные эти голыши. И, кстати, я действительно видел такой эксперимент. Вот в кино как раз. Да, может быть, кстати, и в ДК. Когда там, знаете, вот такое кино было экспериментальное. 7 черных парней поднимали самооценку.
1: Вот это научный поп. Социальное видео, да.
2: Поп там тоже, кстати, была. Да, да. И отсюда вопрос. Ведь что самое главное в нашей жизни? Вам скажет любой психолог. Самое главное – это самооценка. Ну и, конечно, чтобы не абьюзировать. Так вот, самооценка, да? Как ты ее повышаешь? Да, вот люди, вот психологи советуют так людям повышать самооценку. Как ты ее повышаешь, если ее повышаешь? А если, ну, если она у тебя уже повышена прям на шкале, то какая она у тебя?
1: Да, что вообще в принципе по самооценке? Низкая у тебя, высокая, из-за чего? Какие-то, может, случаи из жизни, когда у тебя самооценка резко повышалась, или, наоборот, как-то что-то занижало твою самооценку. Ну, это разные ситуации бывают. Мы это все почитаем и обсудим.
0: Крем.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Москвичи смогут напрямую обращаться к политикам «Вместе силы». Партия «Новые люди» открыла общественный штаб на Кутузовском проспекте. Любой желающий может прийти туда со своим вопросом или предложением и обсудить их напрямую с кандидатами в депутаты Госдумы. На открытии секретарь московского отделения партии отметил, что сегодня доверие рождается не с экрана, а там, где человек может посмотреть в глаза тому, кто принимает решение. По данным ФОМ, 32% россиян не имеют источника информации, которому доверяли бы больше остальных.
2: Подождите, я не понял, а на экране в глаза посмотреть нельзя? Или что, на экране у депутатов глаза куда-то не туда смотрят? В сторону?
3: Ну, они же, да, они же не знают, как бы, что им смотрят в глаза. У них глаза бегают туда-сюда, там, знаете, на телесуфлер, на ведущего, там, знаете, это вот все.
2: Да, и поэтому нужно всем прийти на Кутузовский проспект из Челябинска.
3: Да.
2: Ну, или там хотя бы из Выхина, чтобы посмотреть в глаза депутатам из партии «Новые люди». Слушайте, а вот на работе это может считаться отмазкой? Там, ты почему опоздал? Я смотрел в глаза депутату партии «Новые люди».
3: Ну, может, если там, скажем, если долго, то, видимо, ты с ним играл в гляделки, кто первый мигнет. И выиграл, на деньги причем.
2: А если я вот при этом плохо вижу, если у меня близорукость, а можно я поближе подойду к депутату вплотную, чтобы заглянуть ему вот в самые туда очи?
3: Ну, да, конечно, если там с зрением страдает как бы, какой-то
2: избиратель.
3: А если, скажем, так совсем плохо вижу, или просто, знаете, как бы, ну, по глазам ничего не понимаю, мне нужно вот как-то, ну, тактильно как-то, знаете, вот так, ну, вот, как-то вот, так, может, вот, что, волосы?
2: Нет, конечно, надо, да? Разумеется, это не достать. А что же, заглянул, что ли, и все, что ли? Да? То есть, нет, конечно, домой пришел с приятным ощущением, что заглянул в чистые глаза депутата, да? Но, конечно, этого не достаточно.
3: Палец в ухо там.
2: А это для чего? Чтобы понять, что?
3: Ну, чем он, или в нос, чем он дышит, как бы, да?
2: Нет, вот, а это в нос, да, нет, да. Это не ухо. Ну, и смотрите, 32% россиян, они сказали, не имеют источника информации, которому бы доверяли больше остальных. Но, смотрите, значит, если 32% россиян не имеют источника информации, которому они доверяли, то это значит что? Это значит, что 68% такой источник имеют. А что, им 68% мало, что ли? Они хотят что, меньшинства?
3: Ну, хотят сыграть вот на поле этого меньшинства. Ну, новые люди, скажем так, мягко говоря, ну, она просто молодая партия, не самая такая популярная, просто они мало кто знает. Там, да?
2: Окей,
3: это же вам не ЛДПР, в конце концов.
2: Тогда
3: вот
2: да.
3: Они вот на эти 32 рассчитывают.
2: Отлично, отличная идея. Посмотреть в глаза депутату, потрогать его, понюхать. А это, кстати, совсем другое дело. Это не то, что экран, да? Там даже непонятно, чем депутат пахнет. Мы даже не можем толком сказать. Идея хорошая, но утопия, потому что она не массовая. Да? Ну, кто там придет? Кто-то придет, конечно, люди массово заняты все, там работают, да? Для этого, собственно говоря, и придумали телевизор, чтобы смотреть могли миллионы. Да, они говорят, доверие рождается не с экрана. Вот, все-таки, именно с экрана. Потому что, а что, никак нельзя это устроить по телевизору? Ну, чтобы россияне могли посмотреть в глаза депутату, но по телевизору. А нельзя, чтобы вот просто, ну, устроить так вот телеэфир, чтобы депутаты, ну, скажем, из новых людей, так, там, да. Подошли вплотную к камере, да, прижались к ней, чтобы мы могли видеть их глаза. Знаете, так вот руки к камере, вот как кошку подходит там, да?
3: А может, еще носом глаза. Сплющится, знаете, да, как стекло.
2: Да, потому что нос-то не нужен, нужны глаза, да? Вот так нельзя прям совсем.
3: Нет, не будет работать. Вы совершенно верно отметили, что люди работают днем, они тоже, видимо, будут работать днем, там, скажем, ну, с 9 до 9, да, там, с перерывом на обед, как бы, да? Это вот, какая-то палатка будет стоять?
2: Не, в палатке смотреть глаза депутату, наверное, нет.
3: Может,
2: на улице надо выйти
3: стали,
2: хотя бы.
3: Да. Ну, на Кутузовском. Двушку, чтобы побольше людей. Нужно, значит, что им сделать? Все правильно, потому что у нас самые острые, как бы, самые такие честные такие ток-шоу ведут поздно вечером, ну, около полуночи, да? Там с 11 до часу примерно, там, да, разные. Им работать ночью на Кутузовском. Чтобы люди после работы могли нормально прийти.
2: Как к ним прямо туда?
3: Да. Они ночью работают там. Днем-то ладно, потому что сильно люди все не смотрят.
2: Ну, а как жене сказать, я иду на Кутузовский?
3: К новым людям, когда тебя видно.
2: Ты куда? Пошел опять к этой Светке.
3: Новым.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Концерт Kanye West в Петербурге оказался под вопросом. «Газпром-арена» заявила, что никаких договоров на аренду стадиона для выступления рэпера не заключалось. При этом журналисты сообщают, что концерт могли отменить после звонка сверху, а сам Kanye уже получил гонорар за выступление в размере более 1,5 миллиарда рублей и пока не делал никаких официальных заявлений. Организаторы мероприятия при этом утверждают, что переговоры с ареной продолжаются.
2: Вы не могли бы меня ущипнуть, чтобы я проснулся? Это же сон, да?
3: Мы все спим. Какая-то очень-то странная такая история, такая запутанная.
2: Это все похоже на сон, причем на такой предутренний, при температуре. То есть, давайте еще раз. Значит, давайте суммируем. Все услышанное. Значит, что мы услышали? На концерт, значит, Kanye West в «Газпром-арену» проданы почти все билеты. При этом «Газпром-арена» говорит, что никаких договоров на аренду стадиона для выступления Kanye West не заключалось. При этом переговоры с «Газпром-ареной», с которой договор не заключался, каким-то образом продолжаются, хоть он и не заключался. При этом концерт Kanye West в Петербурге, как было сказано, оказался под вопросом. И при этом Kanye West уже получил гонорар в 1,5 миллиарда рублей.
4: Вот еще бы сложнее. Во-первых, это не гонорар целиком, это предоплата, знаете, как обычно говорят, которая, в принципе, если концерт не состоится, он ее не вернет. Ну, к тому же, «Газпром-арена», которая сейчас заявляет, что никаких договоров не было, я лично видел скриншоты, заявляла на своих официальных источниках, что к нам едет Kanye West.
2: Ну,
4: где-то месяц назад, или чуть больше.
2: Ну, это, знаете, не улучшило ситуацию. Это сделало сон еще более тревожным. Знаете, я никогда не думал, что вот так вот легко почувствую себя Алисой. В «Зазеркалье», я имею в виду. Но это, знаете, но с другой стороны, я понимаю, что вот это так, знаете, пока я это слушал. Но в какой-то момент я пришел в себя, вижу, как и вы, и все нормально. Потому что понятно, что какой-нибудь там немец сошел бы от всего этого с ума. Его бы увезли прямо вот после этой новости в усмирительном халате. Причем орущего: «Мамочки, Kanye West!» Но мы привыкшие, и мы, конечно, ну, вы были тоже удивлены, я вижу. Но ровно до того момента, как в новости прозвучала разгадка всего этого ребуса. А разгадка очень простая. Как-то было сказано, значит, журналисты, да, сообщают, что концерт могли отменить после звонка сверху. Ну, и, конечно, это маленькая деталь.
4: Интуитивно нам всем понятно.
2: Да, абсолютно. Больше того, она все ставит на свои места, потому что именно этим ключом, как бы, да, вот решает все уравнение, вся эта загадка. Потому что звонок сверху — это звонок сверху, да? Это не какой-нибудь Kanye West. Потому что Kanye West, так сказать, это не сверху, он где-то сбоку. Организаторы Kanye West, они точно не сверху, а снизу. А когда ты снизу, то тебя и это того.
4: Но при том, что эта новость настолько абсурдная, непонятная, и сюрреалистичное, вполне может быть, как бы, ну, как в правилах игры этой всей истории, что звонок сверху, имелось в виду звонок сверху Kanye West. Ему сверху позвонили. То есть с его верху, не с нашего верху, а с его верху. И чтобы он не ехал. Как, да.
2: Что верх для Kanye West самый большой?
4: Какой-то там, ну, я не знаю, там.
2: Тупак Шакур, но это уже мертвый. Не
4: совсем сверху тогда позвонил бы, да? Ну там, я даже знаю, какой-нибудь Пидиди там, ну там, фиг знает. Или Барак Обама.
2: Алло, это звонит Пидиди.
4: Ну, еще
2: красная лампочка.
4: Еще, как я прекрасно понимаю, Kanye West, смотрите, получил предоплату 1,5 миллиарда рублей и пока не делал никаких официальных заявлений. Если бы я получил предоплату 1,5 миллиарда рублей, я бы вообще никаких заявлений не делал до конца жизни. Меня бы никто не увидел и не услышал вообще.
2: Сидел бы тихо.
4: Все, на дне. Ушел как
2: на дно. Но это, да, это понятно. Но это вот там все-таки, это с той стороны. А здесь, конечно же, вы понимаете, ведь на самом деле, я, конечно, понимаю, вся эта драма, которая сейчас происходит здесь, в России, вся эта буря и натиск, весь этот социальный шторм и вся эта почти революционная буря, они же произошли не просто так, да? Не из-за какой-то ерунды, да? Они произошли из-за черного мужика, из-за наркомана из Уганды. А что, это не повод для социального кризиса у нас здесь? У нас здесь из-за наркомана из Уганды чуть не случился социальный катаклизм. Вот потому что... Почему? Потому что это все для нас важно. Потому что за него нам... Да, мы снесем старый мир, построим новый. Потому что согласитесь, что у нас страна с глубокими рэп-корнями. За рэп и двор, да? У нас, понимаете, страна горячая, да? Любой рэпер — это искра, может пламя разгореться. Да? За черный рэп разобьют 1000 реп.
4: Но тут есть одно но. Все это мы можем сделать по звонку сверху. Только.
2: Нет, а подожди, это не по звонку. Я по звонку, это другое. Потому что он, вы можете себе представить этого Канье Уэста? Да, я думаю, что он там сам, он просто, наверное, офигел просто, да, просто. То есть он даже не представлял, что из-за него в России там, да, там кто-то звонит сверху, там летят головы, разрываются телефоны, там вызывают на ковры, там народ рушит сайты, там стреляется. Он реально охренел. И, может быть, даже подумал, а что у меня реально такие крутые треки, что в России такие волнения, да? Но главное, послушайте, главное, конечно, вы правы, он может не волноваться, ему не нужно, потому что он уже получил свой гонорар 1,5 миллиардов рублей. Кстати, ну так, не то чтобы много, да? Да,
4: за ничего не делать, посидеть на попе ровно, никуда не лететь.
2: По цене четверть кольцевой дороги. Окей, тогда скажите мне вот что. Он получил 1,5 миллиард рублей. Концерт отменили, и что, и все?
4: Ну, все, расходимся, идем куда-то вот.
2: То есть, понимаете,
4: вот Виктор Салтыков, вот я видел, афишу выступает, вот у метро.
2: Да, а я даже, все, идем. Я видел сегодня такую афишу, ну, театральную, спектакль назывался «Не дать, не взять». Может, туда сходить?
4: Ну, хорошо. Не дать, не
2: взять. А чем вам не это, да? Не 1,5 миллиона? Нет, ну, подождите. То есть, результат всего вот этого, значит, Россия подарила Канье Весту 1,5 миллиардов рублей. Так, и...
4: Нужно что-то попросить за это, чтобы что-то сделал.
2: Ну, хотя бы оттуда. Ну,
4: да, посадил дерево там, не знаю. Вырастил сына там. Что-то хорошее сделал.
2: Чего?
4: Да какой-то.
2: Позвонил Педиде.
4: Да, позвонил Педиде.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
10: Топ покупок месяца.
11: Амода C5. Добавить стиля.
12: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
13: Амода C7. Собрать все взгляды.
14: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: интеллект чаще всего противоположны бодрости и активности и предприимчивости. Именно поэтому чаще очень успешные предприниматели не слишком умны, а те, кто пишет сообщения на радио, не столь интеллектуально блестящи, чем те, кто этого не делает никогда. Но есть как минимум исключения. Ну а как максимум нам все равно, что вы пишете и какие у вас мотивы. Мы читаем то, что вы написали нам сюда прямо сейчас. Народные новости, что там?
1: Ну, ученые, у нас была новость. Ученые нас порадовали очередным своим открытием. Наука не стоит на месте, прогресс неостановим. Они заявили, что ходить голым на виду у других голых людей очень сильно повышает самооценку. Мы не призываем тебя это проверить на себе, если ты, конечно, не хочешь. Мы просто поговорим про самооценку. Вот что повышает твою самооценку? Что, возможно, ее понижает? Что у тебя вообще с самооценкой? Да, потому что это очень важная, действительно, составляющая нашей жизни. То есть от него очень многое зависит. И очень многие люди, как бы, да, действительно, обращают внимание на то, как, что как самооценка, как бы, как она меняется и из-за чего. Вот, например, привет, такая очень типичная ситуация. Привет, мужики. Мою самооценку резко подняла случайная встреча бывшей жены с Йоном Хахалем.
0: А, и что?
1: То есть он встретил свою бывшую жену с Новым Хахалем, и у него резко возросла самооценка. То
0: он есть, встретил свою жену с...
1: С бывшую жену с Новым Хахалем.
0: А что, честно? А со старым не поднимала, что ли?
1: Нет, он был женат.
0: Нет, подождите, вы, я не знаю, или вы неправильно читаете, или вы как-то интерпретируете. Он, ему оценку поднял новый хахаль жены, а старый?
1: А старый, ну, старый, он был сам, как бы, старым хахалем жены, а теперь новый хахаль у жены. То есть, как бы, он увидел, в этой ситуации мечтают многие мужики, когда встречаешь бывшую, она с каким-то зачмыренным таким, знаете, таким потертым таким,
0: знаете, нет, это действительно
1: понимаю. А я красавчик такой, да, в шикарной машине, а они на трамвае мимо едут.
0: Нет, если он красавчик, если прям, да, действительно, если хахаль у жены красавчик, да, действительно, это другой. Но, понимаете, ну, а ведь не всем же так везет.
1: Нет,
0: бывает такое, да, вернулся муж из командировки, а там это какой-то чмо вообще, так сказать, трусы рваные, носки.
1: Так это мне повысило, что я же не такой, я же потом мне
0: помогаю. А, вы имеете в виду, что он наоборот был типа фиговый? А, я думал, там другая логика, что типа увидел, а он представительный такой. Типа, значит.
1: Да ваша самооценка понизилась бы у меня.
0: Нет, почему? Нет, смотри, значит, мы выбрали одну и ту же жену. Значит, ну, так сказать,
1: ей нравится, она выбрала нас.
0: Ей нравится представительный, как он и я.
1: Знаете, это, вы так себя успокаиваете. Это не повышение самооценки.
0: А это и есть суть самооценки. Самооценка понятие абсолютно 100% субъективное. Оно не имеет никакого отношения к объективной реальности, к твоему телу и чему остальному. Неважно. Неважно, что происходит. Важно, что ты об этом думаешь. Да, и если моя жена идет с представительным хахалем, а он, может, вообще депутат.
1: А я, например, первый, да? Раньше него. Я его
0: опередил. А я был раньше, да. И вот что, я и даже могу
1: фотки, да? Тоже можно, да.
0: А если сходить еще втроем в кафе, поговорить? Да.
1: Вообще тогда Кирилл край тогда. Мое почтение КХ. Знакомлюсь с девчонками на улице при своих друзьях, которые очкуют даже просто пройти мимо них. И да, мне часто отказывают, ибо мое хрюкало не идеально спрограммировано. А друзья хоть и красавчики, но хоть в чем-то мне завидуют.
0: Я не понял ситуации. Очкуют даже... Просто пройти мимо них?
1: Ну, типа, так, видите, да, хоть и красавчики, знаете, вот.
0: А
1: вот
0: у них заниженная самооценка. А пройти мимо них?
1: Ну, самооценка у них беда,
0: нет,
1: вот.
0: Нет, я понимаю, ну, что значит, ну, пройти-то можно там?
1: Ну, может, она скажет, фу, какой прошел мимо нас. Видела, Светка, какое чмо за трапезное. Проходит он еще
0: так,
1: тут.
0: Так, может, они такие и есть. Нет, и, кстати, вот, действительно, людям с не очень, скажем так, высокой самооценкой лучше действительно красивых девушек обходить стороной. Потому что у них и так красивая самооценка, а ты, не в смысле, если маленькая, да? А ты проходишь мимо красивой.
1: Она на тебя зубом цыкнула.
0: Ты это что, смотри, что это? Это, фу, это что за...
1: Вообще, вот куда мы катимся? Вот как бы...
0: Ты посмотри, да, ты посмотри на него.
1: А можно я вас сфоткаю, как бы?
0: Поэтому, ребятки, держитесь подальше, особенно от красивых. Ну, вот как, куда вы посоветуете отходить, если видишь красивую?
1: Ну, как-то, нет, ну, если ты очень, как бы, у тебя низкая самооценка, и ты все-таки хочешь попасть рядышком с красивой девушкой, крадись за ней сзади тихонечко. Желательно в сумерках, чтобы она начала бежать.
0: У одной моей девушки был такой случай.
1: Да?
0: Говорит, кто-то какая-то сволочь, мразь какая-то за мной крылась. Я позвонила в полицию. И сейчас самооценка, кстати, у того повысилась. Ну, потому что...
1: Целая полиция приехала, да?
0: Да, прям целый автозак.
1: Так, вот, ну что еще по поводу самооценки. Вот по теме. Вот прихожу в клуб, на меня уже все смотрят. А если начинаю танцевать, смотрят вообще все. И женщины так смотрят, и женщины так смотрят, что аж уже почти танцевать перестают. И с открытым ртом даже бывает. Ну, примерно как я, если увижу огромные бидоны.
0: Кто с открытым ртом, где бидоны, у кого?
1: Все, значит, разрушим по полочкам. Ага. Женщин, бидоны, клуб, как бы, герои сообщения. Да. То есть у него с самооценкой, судя по сообщению, ну, все более-менее хорошо. То есть хорошо.
0: А с бидонами?
1: Он выходит в клуб, начинает танцевать, и на него все, открыв рот, смотрят, как он смотрит на открытые
0: бидоны. Танцевать. На большие бидоны. То есть если все вот это вот немножко разгрести, то есть главное слово танцевать. То есть когда танцую, повышает самооценка.
1: Да,
0: все смотрят.
1: Да, все смотрят.
0: Но тут, понимаешь, чувак, а дело в том, что вот то, что все смотрят, это, конечно, хорошо. Это хорошо, у тебя действительно высокая самооценка. Но, понимаешь, какая штука? Важно же еще вот что. Важно не то, что смотрят, а по какой причине.
1: Вот.
0: Да? Ведь бывает, да.
1: Может быть, что ты пришел в клуб, где модный диджей играет. Там, да, как бы собралась какая-то, ну, богема, собралась, бомон. Там, лучшие люди города собрались в этом клубе, да? В вечерних платьях там, да? И в дорогих итальянских пиджаках.
0: И ты в платье,
1: и
0: например.
1: Ты, да, и начинаешь танцевать вечер. Присядку.
0: Платье! Да. Платье задралось! Тут просто это хорошо, что высокая самооценка. Но когда ты танцуешь платье в присядку, и у тебя вываливаются, например, из карманов бидоны, да, это, ну, я бы вот что бы посоветовал? У вас большой опыт
1: самооценки? Нет, я все правильно, так и продолжай в том же духе. Если тебе хорошо, как бы, да.
0: Да, потому что, еще раз, самооценка - это вещь абсолютно субъективная. И что там у вас с ней, вы продолжаете нам писать. Как у тебя самооценка? Как ты ее поднимаешь? А может быть. Вот давайте еще, я хочу поговорить с людьми, у которых она через край. У меня она настолько высокая, что надо опустить.
1: Но у этого предыдущего оратора не так яркая, что он приходит, на него все смотрят.
0: Ну, вот как, например, да, у него. Обсудим в народе.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: У китаянок набирает популярность тренд на ярко окрашенные волосы на подмышках. В китайских соцсетях сотнями появляются туториалы, где девушки красят волосы в этой части тела в разные цвета. Тренд связывают с протестом против западных стандартов гладкого тела и стигматизации женщин, которые не хотят удалять волосы.
2: С протестом против западных стандартов? А просто отрастить волосы в подмышках, этого недостаточно для протеста против западных трендов?
3: Да, нет? Это, кстати, странно, потому что вот красить волосы там в подмышках и не в подмышках, это как раз-таки западный тренд. Это вот феминизм этот, да, агрессивный такой, да? Вот накрасить себе волосы и ходят там.
2: Ну, я, честно, ни про то, ни про другое не знаю, нет. Ну, тогда знаете что? Нет, просто я, например, не знаю, что они красят. Но если они для протеста, из протеста против западных трендов не просто отращивают волосы на подмышках, а раскрашивают эти волосы на подмышках, то тогда это уже, знаете, не протест, это уже бунт. Бессмысленный этот и беспощадный. Это бунт такой, подмышек новый.
3: Но еще не бунт. Вот если бы она отрастила бы волосы, покрасила, потом подожгла. Это вот уже бунт.
2: Нет, ну это уже... Нет, это уже просто беспредел. Нет. А как называются цветы подмышки? Подмышки это типа подмышки попугай, да?
3: Как подмышки радуга. В хорошем смысле.
2: А, ну это если так. А тогда, слушайте, а вот мне интересно, а вот их мужики, ну у них же есть какие-то мужики. А что они, вот эти мужики думают, когда вот они вот резко поднимают руки вверх? Что попугай как бы залетел? Потому что тут, на самом деле, важно, на самом деле, еще какой цвет. Потому что, если, скажем, у подмышек просто желтый цвет, ну, это как бы, ну, шока тут нет, просто давно не мылось, там, скажем, вспотело, да? А вот если он еще, скажем, а если он зеленый, то это уже, да, это уже как бы не мылось так давно, что начало что-то расти.
3: А если в седой покрасил?
2: То есть, знаете, вот, белый?
3: А ей 20 лет, да.
2: В седой это как? Ну, в белый.
3: Ну такой.
2: Ну, такой седой, это что? А, ну, в смысле, грей.
3: Ну, такой, да? Такой, да, такой серо-белый.
2: А, да. Ну, да, ну.
3: А можно еще косички запитать?
2: Нет, если седой, то значит, что всегда можно обвинить лишний раз мужика. Видишь, меня из-за тебя там подмышки посидели. А если, скажем, не знаю, там, не знаю, а если подмышка синяя? А если подмышка синяя, знаете, то это может вообще быть Артемий Лебедев. У него же, наверное, не только волосы синие, но и подмышки под волосы тоже. Он же стиль, он же дизайнер. Да?
3: Вот, он дизайнер, поэтому у него все со вкусом нормально. А если волосы синие, то по дизайнерскому этикету подмышки должны быть там, ну, зеленые хотя бы, розовые.
2: А мне кажется, я уверен, что у Лебедева подмышки 100 пудов синие. Вот хочется в это верить. Да, вот... Как-то, да,
3: кто-то хотя бы... пришлите фотки, кто снимал Лебедева там на пляже в Анапе.
2: Кто это,
3: там,
2: другие дизайнеры? Да?
3: На съезде дизайнеров в Анапе.
2: Дизайнеров, да. Значит, и тренд связывается с протестом против западных стандартов гладкого тела. Ну, окей, можно понять, но почему только подмышки? А волосы на ногах, например, в разные цвета, что не красят, ну, хотя бы там одна нога синяя, другая желтая. А между ног, извините, да, фиолетовый. Ну, или опять же, хотя бы как у Артемия Лебедева. Да, так сказать, чуть-чуть. А усики? У женщин же бывают усики? Да, но наоборот, которые над трусиками у женщин. Бывают же женщины? Я, кстати, видел. Реально такая черная женщина, у нее такие усики. Если...
3: Вот это черная, это же не китаянка.
2: Ну, черные волосы, брюнетка, я имею в виду. И у нее... у нее просто такие усики пробивались, такие небольшие, такие черненькие. А если, смотрите, одну половинку усиков в желтый, а другую, как у Артемия Лебедева?
3: Это так нельзя.
2: Что вас смущает?
3: Я вообще потом вам расскажу, что смущает.
2: А что такое? А что, все как у Артемия Лебедева?
3: Да, лучше все как все.
2: Кстати, покажите ваши подмышки.
3: Да, пожалуйста.
2: Нет,
3: я их просто брею тупо.
2: А вот это что?
3: Это усики.
2: А почему они там? Плохо вам.

каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Таблетка, которая заменяет поход в спортзал, скоро может стать реальностью. Ученые сделали шаг к созданию препарата, который способен повторить часть эффектов тренировок. Препарат ENV-308 прошел первый этап испытаний на 88 здоровых добровольцах и показал хороший профиль безопасности. Он имитирует молекулу, которая вырабатывается после интенсивных физических нагрузок и помогает регулировать аппетит и обмен веществ. Теперь ученые проверяют, сможет ли препарат дать часть пользы от тренировок без многочасовых занятий в спортзале.
2: Что это значит часть? Это самое главное вообще-то. Ребятки, не преуменьшайте. Это прорыв. Это изобрели таблетку от зала. Не об этом ли мечтает 80% людей? И что здесь только часть пользы? А нельзя вот так вот, чтобы зал на всю жизнь заменить? Если сразу пачкой закинуться от необходимости зала.
3: Слушайте, возможно, какие 80%? Даже самые качки-раскачки, конечно, мы хотели бы это получить сразу без мучений, конечно, в зале. Там, да? То есть 120% хотели бы такую таблетку.
2: Конечно, мы хотим таблетку, чтобы сразу вот, да, закинуться и быстро выиграть чемпионат по бодибилдингу и домой бухать. И, конечно, хочется сразу.
3: Можно одновременно и чемпионат выигрывать, и бухать, как бы.
2: Вообще идеально.
3: Чудо-таблеточка.
2: А еще бы лучше не таблеточку, а еще бы лучше укольчиком. Да? А еще нет вот вакцины от спортзала? Нет? Чтобы вакцинироваться и сразу лечь на диван, уже накачанный.
3: То есть, как бы, там, на 5 лет.
2: Да, ну да, да, чтобы, да.
3: Потому что таблетку же этому нужно регулярно курс пробивать.
2: Да, тут сразу как укольнул. Ну, окей, а как она работает? То есть это как, вот выпил и бицуха поперла? Или пока жрешь бургер с колой,
3: да,
2: пресс, да, растет?
3: Там это же наука, душа моя. Там, видимо, таблетка как бы инициирует там маленьких микротренеров, которые разбегаются по твоим клеткам, нервным окончаниям, начинают их подкачивать, как бы, знаете, там вот это вот все. Вот, такие вот.
2: Кто подкачивает?
3: Ну, вот,
2: маленький тренер.
3: Да, такие маленькие. Такие, знаете.
2: Такие.
3: Ну, вот на нервном уровне. Как-то вот так это работает.
2: Это красиво.
3: А ты лежишь, а там идет работа напряженная, тебя качает. Внутри. Там, давай.
2: На маленьких тренажерах.
3: Да, там, да, ягодички там, это все.
2: Что ягодички?
3: Ну, ягодички, что? Не надо забывать про ягодички.
2: Нет, я просто, видите, вас не понял. Тренер в ягодички?
3: Ну, в ягодички, ну, чтобы ягодички накачать.
2: Этого не надо.
3: День ног, так называемый.
2: И что, значит, препарат ENV какой-то там, значит, прошел первый этап испытаний, да, и показал хороший профиль безопасности. Тут я не понимаю, пока что у него только хорошая безопасность?
3: Это немало.
2: То есть про спортзал еще говорить рано. То есть пока что польза таблетки только в том, что ты от нее не крякнешь, да?
3: Да.
2: Нет, это немало, конечно, это хорошо.
3: Но еще важно, что отобрали 88 испытуемых. Здоровых испытуемых. То есть, а если, скажем, у меня плоскостопие, там, да, ну, или там, ну, не так, ну, диабет, как бы. Так-то с диабетом в зал ходить можно, а вот с таблетку эту принимать можно с диабетом? Там, ну, из-за там.
2: А это не важно. Она же не от диабета, а от спортзала. Понимаете, спортзал болит, не болит, качаться не надо. А у меня вопрос, а вот с этой таблеткой, а бухать при этом можно? То есть закинулся таблеткой, там, скажем, пьешь пиво с водкой и пельменями, А вот тут у меня, кстати, реально вопрос. А вот скажите, а что происходит? Вот ты выпил таблетку, вот это вот, да, от спортзала, ты пьешь там, скажем, не знаю, бухаешь, да, ешь пельмени, и что происходит? Ты на глазах становишься Шварценеггером или алкашом? То есть какой эффект сильнее? Эффект таблетки или эффект алкоголя?
3: Возможно, знаете, на многих таблетках пишут, там, несовместимо с алкоголем, да? Возможно, там будет такой эффект. Вот ты выпил ее, запил ее чем-то, да, каким-то алкоголем, и тебе действительно всерьез кажется, что ты как бы такой накачанный, стройный, скачешь на разноцветном единороге по облакам. Вот это. То есть ощущения 100% такие.
2: Да, я таблетка, да, уже, она, к сожалению, есть.
3: Да, есть. Мы осуждаем.
2: Нет,
3: да,
2: это разумеется.
3: Да.
2: Нет,
3: а на деле ты лежишь на диванчике, вот как это, бы, как,
2: да,
3: ты лежал.
2: Это, да, нет, но это не ENV. Кстати, почему ENV? Что это за, я там, да, что это за название такое? ENV. СНС, я понимаю, типа, срать я хотел на зал, да?
3: Ну, давайте мы приличные, это хласть.
2: Хласть, это лучше, да, извините. Ну, окей, это, конечно, прорыв. Да, таблетка от спортзала. То есть скоро нам уже и спортзал будет ходить не надо. Да, будем сидеть дома со смартфоном и таблеткой. И тут у меня, конечно, уже аппетитики растут, и хочется уже задать следующий вопрос ученым. А будет ли таблетка от секса? То есть выпил и как будто уже кончил.
3: Ну, может, будет и от секса, и от работы.
2: От работы! О, кстати, будет таблетка от работы. То есть выпил, и за тебя работают таджики. А хотя такая уже есть.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россияне, которые скидывают мемы в рабочий чат, работают хуже всех. Аналитики выяснили, что сотрудники, отправляющие больше 5 нерабочих сообщений в день, показывают эффективность на 27% ниже, чем их коллеги. По мнению исследователей, желание скинуть мемы появляется, когда человек начинает отставать по задачам и теряет фокус. Правда, есть и обратная сторона. Такие сообщения помогают поддерживать ментальное состояние остальных сотрудников компании.
2: Это и хирургов, скажем, тоже касается. Они тоже, вот когда начинают отставать по задачам, скидывают мемы в рабочий чат. Там, например, там зашивание живота, например, да, отстал немножко, да, там, так сказать, да, скинул в споротый животик.
3: Да, но мем. При этом есть плюс, ты поддерживаешь ментальное состояние анестезиолога, старшей операционной сестры, как бы там это вот все остальные. У них хорошее ментальное состояние становится. То
2: есть. А и что значит сотрудники, отправляющие больше 5 нерабочих сообщений в день в этот чат, показывают эффективность на 27% ниже, чем их коллеги? Знаете, я удивлен, я вам скажу. И я удивлен, и это касается вас, господин
3: Кривов. А что это?
2: Потому что, ну вы же тоже из этих вот этих скидывальщиков. Но я удивлен, что вы показываете эффективность только на 27% ниже. Мне казалось, что на все 48%.
3: А вот и не надо. Во-первых, я скидываю...

0: работе. А как вы, то есть после работы, когда пьяненький.
1: В свободное, да, от работы свободное время.
0: Наклюкался и хочет что-то скинуть.
1: А что это наклюкался сразу? Так просто там
0: с это просто так было? Но это же не от того, что вы теряете фокус, да?
1: Вообще не теряю фокус.
0: И я стоите по задаче.
1: Фокус-покус, да.
0: Наоборот, мне кажется, да. Мне кажется, задачи у вас все выполнены, все бокалы осушены, да. И фокус у вас...
1: И ментальное состояние у вас-то улучшается.
0: А вот скажите, а вот это мне вот к вам вопрос. А вы это делаете, скидываете это, чтобы помочь поддерживать, конечно, остальным сотрудникам компании ментальное состояние?
1: Разумеется, да? Куда ж без меня-то? Вы там не справитесь. Вы там...
0: Нет, а я вот видел последний.
1: Вы вот выдаете.
0: Не, секундочку. А вот это вот, вот то, что вы скинули, это вот
1: что? А это я не вам. Это я диджею Филу и всему Воксу.
0: Могли бы поэтому на позитивит. Ну, ментальное состояние. Я просто увидел это случайно. И мое ментальное состояние. Но я просто вас прошу, можно хотя бы после часа ночи? Я уже сплю. Ладно, в следующий раз.

0: 20:58. Кремов уже привстал, надел свою нежную кожаную обувь, меховую шляпу, украшенную аксессуарами, собрался уходить, но нет, господин Кремов, 2 минуты, читаем сообщение, чего там.
1: Ну, по поводу, как люди повышают свою самооценку, или как она повышается независимо от них. Вот это как раз-таки такой случай. Недавно чуть машина не сбила на пешеходнике. Обнаружил в себе такую прыть, что перепрыгнул капот, а приземлившись, еще велосипед, который катил рядом, притянул к себе, чтобы его не раздавили. Шел дальше, как в американских фильмах, не оборачиваясь после взрыва. Очень самооценку повысил.
0: У меня, кстати, такая ситуация была 100%, но во сне. А вы уверены? Ну, кто это пишет?
1: Это пишет много ни мало, а кадастровый инженер, на секундочку.
0: А, ну да, человек с таким со скучным ником, да, такой у меня... Ник скучный, просто, ну, какая-то скукота просто совершенно. Значит, конечно...
1: А я люблю, даже люблю...
0: Что вы любите? Кадастровый
1: инженер? Скучные ники и люблю...
0: Нет, я не говорю, что не люблю, я просто уверен, что да, теперь что такое с ним произошло. Да, конечно, у нас у всех возможности нашего тела превышают... Но, вот неужели для того, чтобы поднять самооценку, нужна вот такая ситуация? Но есть ли какой-то простой человеческий способ, чтобы всем, вот все мы сейчас страдаем от самооценки? Особенно сейчас, это болезнь века, потому что соцсети. Потому что бесконечные ленты, в которых другие выкладывают, какие они красивые, какие они накачанные, какие они богатые. На самом деле, не красивые, не накачанные, не богатые. Просто обманывают, но у нас падает самооценка. Что нам делать?
1: Слушайте, понимаете? Ну как-то вот жить дальше, не оглядываясь на эту всю чепуху.
0: Нет, ну
1: смотрите, по поводу Кенни Уэст. Может, это повысит вашу самооценку по этой всей запутанной истории. Уже возникли такие вполне себе нормальные конспирологические теории по поводу всей этой истории. Это лохотрон от «Газпрома», по теореме Долиной, пирамида МММ. Канье Уэст сам еще не знает об этом концерте. И дарить ему от 17 миллионов долларов он что, Майкл Джексон? Это так «Газпром» решает вопросы задолженности.
0: Так, я не успел записать все. По схеме Долиной пирамида МММ?
1: Да, ну как бы и то, и другое, все сошлось.
0: Нет, Долина, ну, мы знаем эту известную схему Долиной пирамида МММ.
1: Да, «Газпром» решает свои вопросы.
0: Ну что ж, жизнь непростая штука, самооценки нам, конечно, это не добавляет, но с другой стороны, каждый человек может ее поднять даже на такой новости, если устроить свое расследование. И начать, как его зовут, этого чувака?
1: А я уже потерял.
0: Дорогой, и начать нужно с «Газпром-арены». Да?
1: Александр Леонидович.
0: Или с МММ. С чего начать лучше?
1: Да сразу со всего.
0: Начни свое расследование с МММ. Вот, мне кажется, концы уходят туда. У вас нет ощущения такого?
1: Да, оттуда след тянется.
0: И нам пора. Все, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
1: Погнали!
2: Подкасты «Крем-Хруст Шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы

Новости, освобождаем немного пространства вокруг себя, ну и, разумеется, превращаем обычный вторничный вечер в нашу импровизированную радиовечеринку. Прямо сейчас раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, ловим мощь.

конкретный момент. Ну и, конечно же, друзья, ищите интернет-поток Пати 24/7, ведь он является неким продолжением по музыкальному формату, так уж точно, нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая еще 90 минут здесь звучит на рекорде.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Смотрите с 27 августа. Только в ОККО. 18+.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт RadioRecord.ru. Во-вторых, есть прямой эфир Радио Рекорда. Через полчасика расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Лав Шоу. В общем, друзья, выбирайте, что вам больше нравится, танцуйте под ту самую музыку, которую вы любите. Ну и, конечно,

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати хочу сказать огромное спасибо всем, кто был с нами эти два часа, кто танцевал, кто ехал в дороге, кто отдыхал, кто готовил ужин, а кто просто включил рекорд и решил, что сегодняшний вечер должен звучать именно так.

0: я, Тим Вокс, перевоплощусь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу, расскажу вам о свежих клубных треках. Все это будет в следующем часе. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.
1: Рекорд Пати.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и власть у меня дана. Я открываю новый эпизод Рекорд Лав Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда

где американец гордо возвращается с новой версией культового «Do Your Mind», композицию, которую Кайло записала вместе с Crazy Cousins еще в 2015 что ли году. Именно вокал Кайло сделал оригинал узнаваемым далеко за пределами британской хаус-сцены, ну а теперь гордо переносит всю эту историю в современный хаус-контекст. В новой версии же сохраняется главное, узнаваемый вокальный хук, но продакшн становится заметно крупнее и клубнее. Получился хороший пример того, как знакомую песню можно не просто пересобрать, а дать ей вторую жизнь, что ли, для новой аудитории.

С 13 августа на лейбле Махул, Кика и Оливер Гиакамото, два имени, которые давно находятся на пересечении техно и более мелодичной клубной электроники, The Moment как раз показывает эту сторону их работы. Здесь нет попытки построить трек вокруг одного очевидного дропа, потому что в основе у нас так Hypnotic Groove, постепенное развитие, атмосферные синты, ну и характерный для обоих артистов баланс между глубоким звучанием и танцевальной динамикой. Прямо сейчас в Record Club Show Кика, Оливер Гиакамото, The Moment. Record Club.

пространство для диджейского микса. Короче, релиз у нас состоялся 14 августа на лейбле Trace Amounts и быстро появился в клубной ротации. Это тот самый случай, когда продюсеру не требуется десяток элементов, чтобы трек запоминался. Достаточно одной правильной идеи и хорошо настроенного грува. По саппортам у нас здесь отметился Экрейс, Вестент и Биджу. По настроению цените сами прямо сейчас Джипо.

Трек называется «Fabian». Кстати, отмечу, что это не полностью его авторская композиция. Тут он обращается к материалу французского проекта «Engine de Poitrine». До официального же релиза Джоэл Зиммерман, а именно так зовут мышь в миру, успел протестировать эту версию на фестивальных выступлениях. Затем выпустил ее на «Маустрапе», как я говорил, 14 августа. Ну и в новой версии у нас оригинальная мелодическая идея получает характерный для Дедмауса прогрессив хаус каркас с длинным развитием, плотным басом и постепенным наращиванием напряжения. Ну и прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу давайте ценить вместе с вами эту работу. Дедмаус.

на его собственном лейбле New Moda. Здесь Стайлер показывает менее очевидную сторону своего продакшена, потому как вместо тяжелого тек-хауса более мелодичный и дисковый саунд, что ли, так можно сказать. Интересно, что трек попал в Essential Mix Макса Стайлера для BBC Radio One, то есть композиция получила дополнительную жизнь за пределами обычной клубной ротации. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Макс Стайлер, Куда.

вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мой личный телеграм-канал Team Vox. Там у нас все предыдущие выпуски Рекорд Лав Шоу, Рекорд Лиза. И этот новый эпизод тоже совсем скоро мы дропнем в интернет и в телеграм-канал. И поэтому, как только вы увидите, что мы его выложили, смело переслушайте сами еще разок с самого начала до самого конца. Интересно, классно, в общем, может, что-то новенькое услышите. Конечно же, поделитесь с друзьями, и этим вы очень сильно поможете продвижению нашего подкаста в интернете. Спасибо огромное. Я сейчас руки около груди сложил в намасте. Когда вам спасибо говорю. Далее про расписание у нас сегодня вторник, а значит, что у нас дальше-то? Нитрина и Баур, мои друзья и коллеги, с новым миксом для Рекорд Клаба. Меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки и один.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Нейтрино и Баур.
1: Доброй ночи, Нейтрино и Баур на первой танцевальной полночи со вторника на среду, 26 августа на календаре. Это радиостанция «Рекорд» во всех городах и в ваших наушниках. Ребята, финальный выпуск этого лета. Что ж, мы провели его достаточно танцевально. Надеюсь, оно вам очень запомнилось. Летнее танцевальное настроение мы передадим в течение следующего часа. Это Нейтрино и Баур, «Рекорд Клаб». Поехали.

На следующей музыкальной композиции от моего коллеги диджея Баура. Джигдал Джиро Баур Фэнтези. Трек выйдет на этой неделе. Эксклюзив прямо сейчас в эфире радиостанции Рекорд, Рекорд Клаба от Нейтрино и Баура. Продолжаем дальше еще более танцевально и интересно.

Ну что, друзья, надеюсь, вы уже прогрелись по полной, потому что следующий трек под названием «Сауна» вас точно разгорячит по полной. Это Камиль Фуат и Джейси Уэр. Камиль Фуат микс. Нейтрино и Баур, мы были ровно час со вторника на среду. Как обычно, через неделю мы услышимся в полночь на волнах Первой танцевальной. Далее Лена Попова, технический перерыв. А говорим вам всем до свидания уже до осени 26-го. Лето было незабываемое. Пусть осень будет такая же интересная, классная и танцевальная. Нейтрино и Баур, всем пока.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это технический перерыв на волнах Радио Рекорд. Сегодня в программе с часу до двух ночи гость из Татарстана, Шахрай, технопродюсер из Казани. Его независимое звучание отображают в своих сетах такие преданные поставщики техно, как Орландо Вум, Нидерланды, Кен Иши, Япония, драм-комплекс Германия, Джереми Пи Кофилд, Канада. Шахрай не впервые в техническом перерыве, но сегодня он представляет свой новый авторский сет «Table Tops», релиз которого состоялся 8 августа на испанском лейбле «The Rhymes Records». «Table Tops» демонстрирует самобытный взгляд автора на жанр техно, предлагая захватывающие композиции, в которых инновационная энергия сочетается с ритмической глубиной, а мастерство Шахрая ощущается буквально в каждом бите. Я желаю всем приятного прослушивания. У нас с вами ровно час.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв». Напоминаю, что еще ровно полчаса в эфире звучит авторский сет «Шахрай», музыканта из Казани. Называется он «Table Tops». И, как я уже сказала, у нас с вами еще ровно полчаса.

часа ночи в Санкт-Петербурге. Пришло время прощаться. Меня зовут Лена Попова. Это была программа «Технический перерыв». Мой сегодняшний гость Шахрай, технопродюсер из Казани. Именно его сет «Table Tops» мы слушали на протяжении последнего часа. Кстати, я сама недавно тоже была в Казани и буквально влюбилась в пространство «Соль». Играла там в ангаре на техновечеринке. В общем, если будете в Казани, обязательно загляните. Не пожалеете. До сих пор вспоминаю с улыбкой и теплотой в сердце это место. Ну, а пока прощаюсь со всеми до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Пока!

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.